0: все буде фа-фа-ля-ля.
1: Каждый вторник музыка, с которой мы росли, которую мы любим и с которой стоит познакомиться.
2: Фа-фа-ля-ля.
0: Наступний вівторок ви знову зі мною, завжди ваш Дмитро Гершензон.
2: Фа-фа-ля-ля.
3: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером. «Топспорт». Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов.
3: Не пропустите. 89.1 FM.

0: спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер.
1: Первое радио. Подпишись и читай. 89.1 FM.

0: Черный смокинг.
1: Золотой Rolex.
0: Серебристый Bentley.
1: Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
0: Никогда
1: не говори
0: никогда.
2: Удивительный Сава Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный. Первое радио.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Улё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто!
1: 89.1 FM.

0: Este танго que es burlón y compadrito.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
2: Все мужики одинаковые.
3: Вот это все благодаря ему.
4: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
5: Но я любил ее.
1: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
6: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне запись. Ну-ка, посмотри-ка.
6: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
6: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио.
9: Первое радио. Всегда с тобой.

0: это круто!
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.
4: 89.1 FM. Лучшая музыка.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальчик.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: said forever, now I drive alone past your street.
1: Так, ну пиши, откуда родом?
2: Первое радио, начальник.
1: Так, где живешь?
2: 101 километр, начальник.
1: Когда выходишь?
2: Во вторник, начальник.
1: В воскресенье пойдешь?
2: Собаба, начальник, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
3: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
1: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
2: А на белой скамье, на скамье подсудимый. Это было во вторник, в воскресенье, в четверг.
4: Радио 89.1 FM.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Кошмар!
4: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
5: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
4: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: О чем это я? А, да.
6: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
4: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
7: И быть с тобой.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: I cannot do this snowflake.
1: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
4: Радио 89.1 FM.

0: Margarito.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
3: Попробуем разобраться.
4: Все! Все мужики одинаковые!
5: Вот это все благодаря ему!
6: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
7: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
3: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
8: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
3: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
8: Какая коллега? Он из дома работает.
3: Сволочь.
9: До и после любви. На Первом радио. Всегда с тобой.

0: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Остаться с тобой.
4: Первое радио.
3: Просто остаться с тобой.
4: Всегда с тобой.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Первое радио. You gotta get up, you gotta get on, you gotta get down, girl. Всегда с тобой. Yeah.

0: знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.
1: 89.1 FM.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку,
4: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Музыка 89.1 FM.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Юрий Лоза.
1: У меня тут постоянно перепостивают. Rolling Stones сегодня и Rolling Stones в 63-м году — это одна и та же группа. Та же самая музыка, те же самые мимонотицы, то же самое нестроюха. Все тот же самый примитив, мимонот. Я же слышу это, я же звукорежиссер.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Замечательно, хорошая идея, только надо хорошую песню написать.

Наша музыка. Ваше настроение.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Я начала ходить к психологу, это невероятно. Психолог так много. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
1: Не, не по Фрейду.
2: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
0: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.

0: Очень красивая. Ну, очень красивая песня от Стинга. Дамы и господа, мальчики и девочки, доброе утро. 8 часов 6 минут на часах в нашей студии. Здрасте. С праздником.
1: Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Первому радио 25 лет.
1: Летит пустота минут, снова ко мне навстречу. Тебя не хватает тут, и в сердце моем печаль.

0: Реклама. Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
1: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет. Только в Центркар. 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания. Центркар Азур. Дерех Ашива 9.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
0: Реклама.

0: Если тебе показалось, что мелодия тебе знакома, это не показалось. На самом деле, наверняка вы помните песню, ну или на подсознании помните, потому что в 1983 году Майкл Самбелло записал ее, ну об этом мало кто знает, но она попала в саундтрек фильма «Flashdance», а вот этот фильм наверняка вы, мальчики и девочки, когда-то смотрели. Хороший такой, классный, красивый фильм, ну, тех самых золотых 80-х. Доброе утро, мальчики и девочки. Еще раз 8:37 на часах в нашей студии. От всей души поздравляю нас всех с вами с праздником Суккот. У вас, кстати, стоит сука? Или не стоит?
1: По субботам и праздникам.
2: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
1: В 13:00.
2: Сделаю выходной свой интересней.
1: Программа поздравлений.
2: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
1: В нерабочий полдень.

0: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама.
3: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
4: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность. Звездочка 3546.
5: Сушильные машины по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Сушильные машины по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
8: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
2: Реклама.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Очень удачная песня. Правильно подобранный ритм. Грамотно расставленные акцентные доли. Насыщенный смыслами текст. И все это в произведении, которое для вас исполняет Тайни Темпа и Зара Ларсон. Я знаю, вы сейчас скажете: ой, ну что это за песни? Вот раньше был. Раньше было другое, а сейчас вот такое. И оно ничуть не хуже, чем то, что было раньше. Доброе утро, мальчики и девочки. 8:58. Сейчас небольшая рекламная пауза, после чего перейдем к актуальности. Первый выпуск новостей сегодня, сразу после рекламной паузы. Оставайтесь с нами.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри. Реклама.
2: Любя взрослые, идите на фуршете и банкете, торты и эклеры Натали.
3: Натали – это всегда праздник.
4: В дни праздника Суккот распродажа в магазине Итальяно Веро. Трехметровый диван Колорадо с регулируемой глубиной. Вместо 12 700 всего 6 600 шекелей.
5: Итальяно Веро.
4: Ришон Лицион, Мушели V14, звездочка 5179. Смада Неймания. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрама из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская Бэйби. 3,50 за 100 граммов. Филе севди. 4,50 за 100 граммов. Все скидки ищите в соцсетях Мада Неймания.
6: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Дональд Трамп может возобновить удары по Ирану после выборов в ноябре. Подробнее через несколько секунд. Девять часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп отклонил инициативу Тегерана о введении 7-дневного режима прекращения огня и заявил своим советникам, что допускает возобновление американских бомбардировок Ирана после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации. Иранское предложение предусматривало разблокирование Ормузского пролива и возобновление переговоров по ядерной программе в обмен на снятие США морской блокады иранских портов. Публично Трамп заявляет, что Иран стремится к сделке, однако в частных беседах выражает глубокий скептицизм относительно готовности Тегерана выполнить требования Вашингтона по ядерному досье. Масштаб возможных ударов остается неясным. Источники издания отмечают, что Трамп проявляет сдержанность в отношении возобновления полномасштабных боевых действий, в том числе из-за необходимости экономить истощающиеся запасы боеприпасов для других потенциальных конфликтов. При этом чиновники подчеркивают, что позиция президента США в ближайшие недели может измениться. Бывший глава египетской разведки Аббас Камиль тайно посетил Израиль всего за 11 дней до 7 октября и предупредил, что Хамас, по всей видимости, готовит крупную атаку, а времени для предотвращения эскалации остается все меньше. Об этом сегодня сообщает американский журнал «Атлантик» в масштабном расследовании, основанном на беседах с десятками израильских, египетских, арабских, американских и европейских источников. Согласно расследованию, днем 26 сентября 2023 года в аэропорту Бен-Гурион приземлился самолет, связанный с египетскими спецслужбами. Его направили в изолированную часть аэропорта, используемую в том числе для проведения деликатных дипломатических и силовых операций. На борту находился Аббас Камиль, в то время один из наиболее влиятельных представителей силовых структур на Ближнем Востоке. Самолет пробыл в Израиле всего 67 минут, после чего вылетел обратно в Каир. По данным «Атлантик», этот маршрут зафиксирован в журнале полетов Управления аэропортов Израиля. Издание не установило, с кем Камиль встречался во время своего короткого пребывания в Израиле, однако источники из семи стран сообщили журналу, что целью визита была передача срочного предупреждения о ситуации в Газе. По их словам, Камиль сообщил, что Хамас, судя по имеющейся информации, готовится к крупной атаке и рекомендовал Израилю предоставить организации экономические послабления в попытке предотвратить столкновение. Бывший израильский чиновник, которого впоследствии проинформировали о визите, описал послание Камиля следующими словами: «Газа взорвется вам в лицо». Председатель руководящего президентского совета Йемена Ришат Мухаммед Аль-Алими накануне призвал ко всеобщей мобилизации для противодействия поддерживаемым Ираном хуситам, которые усиливают атаки на правительственные войска и их саудовских союзников. Об этом сообщает Йеменское министерство информации. Этот призыв прозвучал спустя несколько недель после того, как хуситы нанесли серьезные удары по правительственным войскам Йемена. Они захватили все побережье Красного моря, а также территории, примыкающие к Баб-эль-Мандебскому проливу. В своей речи Ришат Аль-Алими добавил, что все, кто перейдет на сторону правительства, покинув ряды хуситов, будут помилованы в рамках готовящейся амнистии. Группа из 14 американских сенаторов из Демократической и Республиканской партии призвала президента Дональда Трампа отозвать приглашение Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки», который пройдет в декабре в Майами. Об этом сообщает «Вашингтон-Пост». В своем письме они отметили, что Путин несет единоличную ответственность за полномасштабную войну России против Украины. Допуск его к участию в саммите «Большой двадцатки» в Соединенных Штатах вызывает серьезные опасения, поскольку это может привести к легитимизации и нормализации отношений с правительством, которое ежедневно наносит удары по гражданским объектам в Украине, говорится в письме. По мнению сенаторов, если Путин не будет изолирован от мирового сообщества, у него вряд ли появится стимул согласиться на прекращение огня. И о погоде. Температура воздуха сегодня останется в пределах среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 26, в Бершеве 32, в Эйлате 35. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Александр Солнцев.

0: В эфире Александр Солнцев.
1: Большое спасибо вам, Светлане Карабут, за вот это все четко, так классно, информативно. Следующий раз мы ее услышим часа через два. Если все будет окей, я надеюсь, все будет окей. Ну а мы с вами продолжаем получать удовольствие от результата работы композиторов, исполнителей, поэтов, продюсеров, звукорежиссеров. Много музыки, мало слов.

0: Le boss.
1: В эфире Александр Солнцев. Now.

0: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама.
0: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
3: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная Изи Филлипс полкилограмма 279 шекелей. Гусиные ножки замороженные 1 килограмм 59 шекелей. Утка целая замороженная 1 килограмм 59 шекелей. Креветки экстра ларж замороженные 3 килограмма 159 шекелей. Канкун Ришолицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: В дни праздника Суккот распродажа в магазине Итальяно Веро. Трехметровый диван Колорадо с регулируемой глубиной вместо 12 700 всего 6 600 шекелей.
7: Итальяно Веро.
6: Ришон Лицион, Мошели V14, звездочка 5179.
8: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
9: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Реклама.

0: по субботам и праздникам.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В 13.00.
1: Сделай выходной свой интересней.
0: Программа поздравлений.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В нерабочий полдень.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: зеленой.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
3: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
4: Мантис, Мантис. Мантис. Невероятные запеченные бараньи ребрышки с овощами. Мантис. Решен лицом. Ицхак Бен Цви. 23.
5: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Французский коньяк Тифон VS. 99,90 за 0,7 литра. Виски Скоттиш Дир. 79,90 за литр. Вино игристое Французский Бульвар. 29,90. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Только в Центркар. Kia Sportage нового поколения 23 года. Всего 990 шекелей в месяц.
7: Центркар Азур. Берех Ашива 9.
8: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
9: 03-944-1111.
8: Intelligo.
9: 03-944-1111.
10: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
11: А можно еще дешевле?
10: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
11: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
10: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
2: Реклама.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
2: Ну, подражаемый или нет, решать вам. 9:55 на часах в нашей студии, мальчики и девочки. Доброе утро. Доброе утро 26 сентября 2026 года. 26-26. Ну, если для вас цифры имеют значение.

0: Реклама.
1: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
2: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
3: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
4: Это вкусно, это классно, и всегда украсят праздник торты и эклеры Натали.
2: Натали – это всегда праздник.
5: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез Слобода 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях «Смаданный мани».
6: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
7: Лэптопы по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Лэптопы по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
7: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
0: Реклама.
10: Десять утра в стране.
11: Что это за свет?
12: Александр Сердцевич на улице темно.
11: Солнцев, Солнцев, Александр Солнцев.
13: Чего там, все равно.
10: Итак, мы с вами ныряем в очередной музыкальный час здесь, на Первом радио. Этим субботним прекрасным теплым днем. Всем здрасте, доброе утро. Кстати, в этом часе вы послушаете еще и программу из рубрики «Полный вперед». Всем желаю приятного аппетита, если вы завтракаете. Если не завтракаете,

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная «Мама Мэри» 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина любим всей семьей.
4: Семечки от Мартина – то, что нас объединяет.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
2: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез Слобода 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
4: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
7: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Реклама.

0: Эта замечательная песня называется «The Hardest Part», самая твердая часть. Разумеется, в ней поется, конечно, про сердце, про что-нибудь такое. Все-таки группа Coldplay — это известные романтики. Но это очень удачное соседство, потому что сразу после этой песни мы с вами переходим в рубрику, в которой все жестко, четко, твердо, иногда еще рычит и ездит. Так что 8, 7, 6, 5 секунд, и начинается наша рубрика «Полный вперед».
1: «Полный вперед» — программа об автомобилях, которая изменит ваше отношение к машине и сделает ее вашим другом.
2: Всем привет, это «Полный вперед», с вами Слава Быстрицкий, осипшим голосом, кондиционеры, мозганы и все такое прочее. На той стороне земного шара, надеюсь, очень бодрым голосом, нас сейчас поприветствует Евгений Вейнард. Женя, привет.
3: Слава, привет, я не знаю, голос ли у меня бодрый, но он где-то из прошлого.
2: Ну да, ты мне прислал такой видосик, я подумал, до чего дошли нейросети нынче, так восстанавливают старинные автомобили и вообще там красоту начала 20 века. Но потом оказалось, что просто Евгений в подвале нашел машину времени и переместился, ну, как минимум на 100 лет назад. Я прав или все-таки есть нюансы?
3: Ну, насчет подвала не знаю. Было на самом деле очень солнечно. Я только пожалел, что я не прислал тебе это видео в черно-белом изображении. Это было бы более натурально.
2: Ну да, ну да. Я бы тогда не сразу догадался.
3: Да, ты бы тогда точно был уверен, что это всякие там искусственные интеллекты.
2: Да, на самом деле, более чем естественные интеллекты нынче вытворяют такие вот штуки. И рассказывай быстренько, где же это все произошло, такое событие, когда мы можем увидеть эти автомобили мало того, что воочию, так еще и в движении.
3: Ну и не просто в движении. Есть такая штуковина, называется Greenfield Village. Все акцентируют, как правило, на слове village, то есть деревня, да? Ну, название деревня, но она деревня. Ну, на самом деле, это такая очень интересная штуковина, которая принадлежит Фордовскому музею в Дирборне. Вот. В этой деревне собраны, ну, Генри Форд, он же коллекционером был, ну, фанатиком-коллекционером, но он так коллекционировал технику, вообще все, что считал интересным в годы своей жизни, включая дома. Это реально деревня, в которой стоят производственные цеха, откуда-то привезенные, в которой стоят там домики из Голландии, мельницы. Все, что можно, вот технически интересное, он туда привозил. Вот. Ну и, значит, понятное дело, что там все аутентично. Нету ни одного новодела, ни одной подделки. Там все оригинальное. Ну и в этой вот деревне, понятное дело, что она вся в дорожках, переходах, в улицах. Ну, в общем, если убрать как бы людей и технику, то это будет просто деревня более чем столетней давности, оригинальная.
2: Но если добавить...
3: Ну, деревня рознь, знаешь, если там стоит железнодорожное депо, оригинальное, столетней давности, более чем столетней давности, это как-то... Вот. Ну ладно, мы об автомобилях. Так вот, значит, вот в этом всем проводится фестиваль самых старых автомобилей. Ну, то есть вот ты приходишь, а у тебя начинаются таблички там 1903 год, 4-й, 5-й, и вот так вот таблички стоят, и ты идешь по истории реально.
2: То есть это я преуменьшил столетнее перемещение, это 120-летнее перемещение.
3: Ну, смотри, там таблички до начала 30-х стояли на самом деле.
2: То есть это самых старых автомобилей фестиваль, не просто старых, а самых старых.
3: Самых старых, да, это фестиваль самых старых. Но тут фишка основная в другом. Они не стоят. Ну, то есть они стоят, но кто хочет, он выезжает на эти улицы и ездит по ним в свое удовольствие. Вся техника, которая присутствует на этом фестивале, там, ну, несколько сот таких автомобилей.
2: Ты мне прислал видео, и меня поразил... Не только как это все выглядит, а как еще это все звучит. То есть вот эти вот урчания старинных автомобилей, эти клаксоны, звуки совершенно какие-то такие из прошлого, то есть которые ты мог только в кино, да, до этого услышать. И это все вживую, это, конечно, потрясающе.
3: Ну, реально воссоздана абсолютно атмосфера тех лет. На перекрестках стоят регулировщики полицейские в оригинальной одежде. Из этих машин столетней, более чем столетней давности, пробки на улицах.
2: Да, невероятно. Давайте секунду буквально послушаем и представьте себе, что вы видите это все глазами. То есть мы сейчас все дружно завидуем Жене.
3: Ха-ха-ха!
2: Ну, как-то так.
3: Ну, на самом деле тут много интересного, потому что есть поляны и улицы, на которых машины стоят, есть улицы, по которым эти же машины ездят. Совершенно взрослые люди в старинных одеждах. Ну, когда такой глубокий какой-то дедушка едет на такой машине, это естественно смотрится. Да, но огромное количество молодежи ездит на этих машинах.
2: Вот это тоже удивительно.
3: А есть еще одна категория. На этих машинах очень много женщин за рулем.
2: Что говорит само за себя.
3: И по улицам ездит все. От обычных автомобилей с ДВС до парамобилей.
2: Невероятно. Я даже вижу дедушку на велосипеде, на пауке таком, у которого огромное колесо впереди и маленькое сзади.
3: Да. Причем он настоящий. Шум, дым, грохот по рельсам.
2: Невероятно.
3: И это были совершенно уникальные экземпляры. Если ты заметил, там среди фотографий был грейдер. Он оригинальный. Этому грейдеру 102 года. То есть он оригинальный 1924 года.
2: А такие маленькие атмосферные варианты, как Just Married, машина с банками сзади, для молодоженов, да?
3: Ну да, да. Послесвадебные. Мы только поженились. Да, были и такие. Да, так я про этот грейдер, что меня поразило. Ну, он же огромный и очень тяжелый. Грейдер, дорожная машина. Да, его привезли на этот фестиваль из Мэриленда, то есть из другого штата. Была машина из Аргентины, были машины из Канады. То есть это такой вот праздник праздников, что называется. Именно совершенно старых, совершенно антикварных агрегатов.
2: А этот паровоз Эдисона, мало того, что он действительно ездит, он еще и возит пассажиров.
3: А, ну да. Не, ну я это знаю. Я на нем давно да, поездил. Он по всей территории этой деревеньки идет. То есть она не маленькая. Вот. Встретил, кстати говоря, 1905 года Oldsmobile, на котором я ездил несколько лет тому назад. Его тоже привезли.
2: Да-да-да, я припоминаю. Я даже вижу здесь электрички.
3: Да, конечно. Я же говорю, все, что выпускалось, причем это Detroit Electrical, вот, были еще Edison. Вот. А паровоз тоже Эдисона. То есть все это оригинально. А еще была такая интересная штуковина. Я сначала не понял, думаю, а зачем они это сделали? Это же такая нагрузка. То есть едет 100-летний грузовичок, у которого сзади лежат бревна. Ну, напиленные. Не бревна, а как это сказать? Доски. Вот. Сложены доски, завязаны. И он, значит, ездит по улочкам. Потом я его нахожу стоящим. Я так думаю, ну это ж, ну зачем таскать за собой такой вес? Какой в этом смысл? Потом оказалось, что это специальный грузовичок времен сухого закона.
2: А, тот самый контрабандисты, да, возили алкоголь?
3: Да. Внутри алкоголь.
2: Да, спрятанный.
3: Открывается, как бы задняя часть открывается, там бочка, бутылки. Да. Это все оригинально. Что меня еще поразило, очень интересно, это была отдельная тема, отдельно стоящая. Сельхозтехника, привязанная технически к автомобилю. То есть специальные устройства, приводы, вынесенные перед капотом, к которым подключаются всякие... Ну, в данном случае внутрь бросалась кукуруза. То есть вот этот 110-летней давности двигатель работает, от него крутится вот это устройство, оно отделяет, ну, не зерна, как ее, ну, я не знаю, как это назвать, да, ну, зернышки, хорошо, кукурузы. И тут же это передается в соседнее, и это все смалывается в порошок. Вот это все при тебе, это все живое, это все настоящее, и ты понимаешь, что ему больше 100 лет. Ну, очень сильно впечатляет. Вот это несколько было таких штучек. Отдельно было примеры автомобилей, на которых двигались переселенцы. С палатками, с шатрами, с чемоданами там, и так далее. И рядом сидел мужик такой, ну, взрослый-взрослый, в одежде тех лет, и играл на скрипке.
2: Полное погружение, как говорится.
3: Нет, полное погружение, это вообще полное было чуть-чуть в стороне. Беленькая беседочка, и там такой Диксиленд наяривал живой. А рядом... Прямо с ним стоянка, а как бы за этой стоянкой мостик. Амиши строили определенного типа мостики. Не ошибешься, это амишевский мостик. Вот через ручеек. И по этому мостику, значит, ездят машины. Вот эти вот столетней давности. И, значит, наяривает этот Диксиленд. Такой вот, ну, вот совершенно натуральный.
2: А эти машины ездят, они просто ездят или можно к ним подсесть там ненароком?
3: Наверняка были машины, куда можно было подсесть. Тем более...
2: На фотографиях я вижу людей, которые катаются даже на тещином месте, знаешь, которая сзади откидывается.
3: Да, ой, была там одна машина, над которой я, честно говоря, смеялся, потому что на тещином месте явно сидел тесть. То есть мы все называем тещино место, да? так принято. Ну, а там сидел мужик, это было так очень забавно наблюдать за этим.
2: Ясно. А на этот фестиваль впускают в современной одежде вообще?
3: Если ты хочешь выглядеть соответствующим образом, ты сам это делаешь. Хотя на самом деле я точно знаю, что вот там внутри были люди, которые работают в этой деревне, они всегда одеты в одежду тех лет. Ты можешь сесть в машину, которая ездит. Это мимо фестиваля. То есть в любой другой день ты можешь приехать в рабочий, и там ездят Ford T, на которых ты можешь покататься. Ну, я рассказывал уже об этом. И когда ты едешь на этом поезде, на этом паровозе Эдисона, там из домов выходят люди в одеждах столетней давности, более чем столетней давности, машут тебе ручкой, там, ну, в общем, ощущение машины времени абсолютно, на самом деле.
2: Пару слов об машинах, которые стоят. Особые экземпляры наверняка встречались там.
3: Из особых экземпляров были только реплики с каких-то старых-старых уникальных машин.
2: Ну, вот я вижу на фотографии гоночную, допустим, машину красную в невероятном сохране. Это все реплика?
3: Нет, это оригинал.
2: То есть это EMF там какой-то, да?
3: Да. Это все оригинал. Да, там еще была такая интересная штуковина. Но это гонками не назовешь. Ну, такой рейсинг. То есть кто хочет, мог поучаствовать. Ну, владельцы машин, я имею в виду. Четыре машины выстраивались как бы на старте. У них промежуточная остановка есть. Ну, там типа об эмблему этот надувной шарик взорвать. Столетние плюс машины, вот там еще и пытались соревноваться.
2: Я все залип на этой фотографии с гоночным автомобилем. Он, когда, знаешь, вся конструкция наружу, подвеска вся наружу, такие забавные вместо крыльев над колесами, такие забавные тканевые, защитные, да, кожухи, рычаги, рули, вот это, конечно, потрясающе.
3: Стояла там такая интересная штуковина 904 года, Максвелл. Была такая, ну, машина. Она не отреставрирована. Вот как она была, в каком состоянии она дожила до сегодняшних дней, вот так она и стояла. В очень хорошем состоянии. Все эти механизмы наружу, почему я вспомнил, потому что тоже там колеса наружу, вот эти вот тормоза, которые были еще шестеренчатые, а там рядом где-то в соответствующей одежде входили люди, стоял патефон. А, там еще такую штуку интересную видел. 1928 год, в машине стоит телефон. Ну, понятно, что дисковый, понятно, что это отдельно микрофон, отдельно этот на шнурочке наушничек.
2: Алло, барышня.
3: Да. Так, вопрос, и как? Тут ты вспоминаешь эти исторические факты, что были такие будки, ты на машине подъезжал к ней.
2: Да, подключаешься, звонишь.
3: Да, штекер подключаешь к ней, звонишь, поговоришь, а потом едешь дальше.
2: Кстати, ты знаешь, какие штекеры были?
3: Круглые.
2: Наверняка у тебя есть, да, то есть такой PL-разъем обычный, как для больших наушников. Это он и есть, только он был, соответственно, с одним контактом, да, не с двумя. Не с тремя. И он сохранился до наших дней. Это тоже забавный факт.
3: Да.
2: Я снова хочу вернуться к этой фотографии с красным болидом тех лет. Меня поразила семья на заднем плане, которая сидит в тенечке, отдыхает. Все в старинных платьях, шляпах. И к стене прислонен велосипед, да, с огромным колесом. Это настолько аутентично и настолько мило, что прям нельзя не восхититься этим.
3: Ну, потому что оно все настоящее, оно все оригинальное. Там, кстати, рядышком с вот этим вот грузовичком с бревнами, ну, который алкоголь возил запрещенный, да, за ним стоял столик, сидели две дамы, играли в карты в одеждах тех лет. Это просто было. Причем они даже не шутили, они просто сидели и играли в карты.
2: Если бы они играли в карты в планшете, было бы забавно.
3: Ну, это отдельная тема для смеха, когда едет столетняя машина, мужик рулит, а дама сидит, разговаривает по мобильному телефону в этот момент, причем в одежде тех лет. Это очень забавно. Вот. А по поводу всяких открытых механизмов, знаешь, там стояла штуковина Holtzman Runabout 1908 года. Ну, то есть реально машине там почти 120 лет. Вот. У которой привод на задние колеса от двигателя. Это канаты. То есть не резинка, а реально канат. Корабельный канат. Причем и слева, и справа на задние колеса. Так что вот как-то так.
2: Как вообще потом возвращаться в суровую реальность после всего этого?
3: Да, в этом хочется оставаться. И не потому, что это автомобили, не потому, что это какие-то интересные технические решения. Атмосфера. Просто совсем другая атмосфера.
2: Что ж, желаем всем добра и на современных дорогах.
3: О, да.
2: С нетерпением ждем новой встречи с Женей, с его приключениями.
3: Обязательно. Я уже приготовил.
2: До скорых встреч в эфире. Всем пока.
3: А пока я пошел заводить патефон.
2: Ладно, заводи. Всем хороших и спокойных дорог.
3: Пока-пока.
1: Реклама.
4: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
5: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная Изи Филлипс 0,5 кг 279 шекелей. Гусиные ножки замороженные 1 кг 59 шекелей. Утка целая замороженная 1 кг 59 шекелей. Креветки экстра ларж замороженные 3 кг 159 шекелей. Канкун Ришолицион Ашдод Будин Нетания Бершева. Соответствует мероприятие.
6: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
7: В дни праздника Суккот распродажа в магазине Итальяно Веро. Кожаный дизайнерский комплект 3+2. Калифорния. Вместо 15 тысяч всего 7 900 шекелей.
8: Итальяно Веро.
9: Ришон Ле Цион. Моше Леви 14.
10: Звездочка 5179.
11: Только в Center Car. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
12: Center Car Азур. Дерех Ашива 9.
13: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
14: 03-944-1111.
13: Intelligo.
14: 03-944-1111.
15: Телевизоры по самым низким ценам.
16: А можно еще дешевле?
15: Телевизоры по самым низким ценам.
16: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
17: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
15: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
18: Реклама.

0: Реклама.
1: Телевизоры по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Телевизоры по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
1: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
4: Мантис, мантис.
5: Мантис. Ароматный бахш и вкуснейший плов.
4: Мантис.
5: Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви. 23.
6: Торты и эклеры кондитерского комбината «Натали» делают нашу жизнь немного слаще.
7: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. «Махеев» делает мир вкуснее.
1: Телевизоры по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Телевизоры по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
1: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
0: Реклама.
6: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
8: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
6: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
9: Вас много, я один.
6: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
10: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
6: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев Шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев Шоу» на

0: Первое радио. Новости.
1: Глава египетской разведки прилетал в Израиль с предупреждением перед 7 октября. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Бывший глава египетской разведки Аббас Камиль тайно посетил Израиль всего за 11 дней до 7 октября и предупредил, что Хамас, по всей видимости, готовит крупную атаку, а времени для предотвращения эскалации остается все меньше. Об этом сегодня сообщает американский журнал «Атлантик» в масштабном расследовании, основанном на беседах с десятками израильских, египетских, арабских, американских и европейских источников. Согласно расследованию «Атлантик», днем 26 сентября 2023 года в аэропорту Бен-Гурион приземлился самолет, связанный с египетскими спецслужбами. Его направили в изолированную часть аэропорта, используемую в том числе для проведения деликатных дипломатических и силовых операций. На борту находился Аббас Камиль, в то время один из наиболее влиятельных представителей силовых структур на Ближнем Востоке. Самолет пробыл в Израиле всего 67 минут, после чего вылетел обратно в Каир. По данным журнала, этот маршрут зафиксирован в журнале полетов Управления аэропортов Израиля. Издание не установило, с кем Камиль встречался во время своего короткого пребывания в Израиле, однако источники из 7 стран сообщили журналу, что целью визита была передана передача срочного предупреждения о ситуации в секторе Газа. По их словам, Камиль сообщил, что Хамас, судя по имеющейся информации, готовится к крупной атаке и рекомендовал Израилю предоставить организации экономические послабления в попытке предотвратить столкновение. Бывший израильский чиновник, которого впоследствии проинформировали о визите, описал послание Камиля следующими словами: «Газа взорвется вам в лицо». Президент США Дональд Трамп отклонил инициативу Тегерана о введении 7-дневного режима прекращения огня и заявил своим советникам, что допускает возобновление американских бомбардировок Ирана после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации. Иранское предложение предусматривало разблокирование Ормузского пролива и возобновление переговоров по ядерной программе в обмен на снятие США морской блокады иранских портов. Публично Трамп заявляет, что Иран стремится к сделке, однако в частных беседах выражает глубокий скептицизм относительно готовности Тегерана выполнить требования Вашингтона по ядерному досье. Между тем, масштаб возможных новых ударов остается неясным. ВВС США продолжают ротацию своих авиационных частей, размещенных на Ближнем Востоке, не уменьшая общее количество американских боевых самолетов в регионе. Вчера на британскую авиабазу Милденхолл прибыли 10 истребителей F-15I, выведенных с Ближнего Востока. Сейчас на авиабазу Авиана в Италии после трансатлантического перелета с промежуточной посадкой на португальских Азорских островах направляются 12 истребителей F-16. Перелет обеспечивают самолеты-заправщики. Американские боевые самолеты по-прежнему базируются в Иордании, где размещена большая их часть, в Израиле, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. Всего в распоряжении Центрального командования Вооруженных сил США на ближних восточных базах сейчас находится более 200 истребителей, а также 30 штурмовиков А-10. США и Китай достигли договоренности о создании канала связи для обсуждения различных инцидентов, касающихся искусственного интеллекта. Об этом говорится в документах, опубликованных Белым домом по итогам государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в США 23-25 сентября и его встреч с американским лидером Дональдом Трампом. Страны наладили диалог между США и Китаем по суперинтеллекту для обмена мнениями о рисках и преимуществах, связанных с суперинтеллектом. Следующий обмен состоится не позднее ноября 2026 года, отмечается в этих материалах. Трамп ранее заявил, что считает неудачным и неточным название «искусственный интеллект». По мнению американского лидера, такие разработки нужно называть «суперинтеллект». Как говорится в документах Белого дома, лидеры США и Китая договорились употреблять именно этот термин. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 26, в Бершеве 32, в Эйлате 35. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Мы следим за развитием событий.

0: Что это за свет? В эфире Александр Солнцев.
1: Итак, продолжаем наши субботние посиделки, походилки, полежалки. Чем вы там занимаетесь, тем и продолжаете заниматься. Суббота, тем более праздничная, для того и существует, чтобы по возможности ничего не делать. Ну а если что-то делать, только то, что доставляет вам максимальное удовольствие, ну и требует минимального количества энергии. 11.05 на часах в нашей студии. Музыкальная программа на Первом радио не заканчивается никогда. И впереди у нас много музыки. И мало

0: По субботам и праздникам.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В 13.00.
1: Сделай выходной свой интересней.
0: Программа поздравлений.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В нерабочий полдень.

0: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888. 03-94-94-888.

0: Реклама. Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
1: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
2: Любят взрослые и дети на фуршете и банкете, торты и эклеры Натали.
1: Натали – это всегда праздник.
3: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
1: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность. Звездочка 3546.
4: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
5: Лэптопы по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Лэптопы по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
0: Реклама.

0: дикие и домашние.
1: Здрасте, мордасти! Это «Дикие и домашние». Сегодня мы отправимся в захватывающее путешествие по миру природы, где каждое создание скрывает свои маленькие, но невероятные секреты. Готовы удивляться? Тогда давайте начнем. И сегодня мы отправимся в мир кинкажу. Кинкажу, или медовый медведь, небольшой ночной зверек, обитающий в тропических лесах Центральной и Южной Америки. Внешне он немного напоминает смесь обезьянки, медведя и кота, но на самом деле ближайшие его родственники – еноты. Его хвост работает практически как пятая конечность. Кинкажу может обхватить им ветку и буквально повиснуть вниз головой. Более того, если он сорвался и удержался только хвостом, он способен вскарабкаться обратно прямо по собственному хвосту. А еще хвост ему заменяет одеяло. Во время сна кинкажу может оборачивать пушистый хвост вокруг себя.
2: Одеяло и подушки ждут ребят.
1: Кинкажу умеет разворачивать задние лапы. Его лодыжки настолько подвижны, что зверек способен спускаться по стволу дерева головой вниз и очень ловко двигаться в обратном направлении. У него язык длиной примерно 13 сантиметров. Им кинкажу достает не только мякоть фруктов, но и нектар из цветов и мед из пчелиных ульев. Формально он относится к отряду хищных, но обожает сладенькое. Основы его меню составляют фрукты и нектар.
3: В мире будет больше радости, если будет больше сладостей, лимонада и пирожных, шоколада и конфет.
1: Кинкажу еще и помогает лесу размножаться. Когда он пьет нектар, пыльца остается на мордочке, а затем переносится на другие цветы. То есть этот пушистый любитель сладкого работает еще и опылителем. Днем его практически не видно. Кинкажу – ночное животное. Днем он обычно спит в дупле или среди ветвей, а после наступления темноты отправляется искать еду. Милый внешний вид очень обманчив. Кинкажу может пищать, шипеть, лаять и довольно громко кричать. В некоторых местах за эти ночные вопли его даже прозвали «плачущая женщина».
4: Плачь, плачь, танцуй, танцуй, беги от меня, я твои слезы.
1: Заводить такого милаху дома – плохая идея. Несмотря на очаровательную внешность, кинкажу остается диким ночным животным. У него острые зубы, болезненный укус, а пик активности начинается примерно тогда, когда хозяину хотелось бы поспать. В следующей рубрике вас ждет еще больше захватывающих фактов о наших пушистых, пернатых и чешуйчатых друзьях. С вами была Кристина Кипнис. Берегите животных. И они ответят вам взаимной любовью и преданностью.
0: Дикие и домашние.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
3: Запеченные бараньи ребрышки с овощами, вкуснейший бахш и плов, сочная самса, хрустящие чебуреки, жареные пельмени и кюрзе. «Мантис». Ришон ле Цион. Ицхак бен Цви, 23.
4: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное «Люкс» 2 банки за 17,90. В соответствии с условиями мероприятия.
5: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность. Звездочка 35-46.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
6: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
1: Реклама.

0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов, вспыльчивая.
1: Такое платье увидела, от кутюр, пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений, убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на

0: И фанк, и диско, и все, что вы хотите и любите. Робби Уильямс с песней «Love Life» в завершении очередного музыкального часа здесь, на Первом радио, 89.1 FM. Здрасте, добрый, а уже день или утро? Как бы по времени, вроде бы уже и полдень, но для кого-то утро, все-таки суббота. Я лично вообще обычно в субботу вот где-то только в 11 просыпаюсь. А вы уже проснулись или как у вас там вообще?
1: Реклама.
2: В дни праздника Суккот всей семьей посетите Технодах Хадера, единственный в Израиле музей медицины. Увлекательные научные исследования. Узнавайте новое и экспериментируйте вместе. Для информации и билетов ищите Технодах Хадера.
3: В дни праздника Суккот распродажа в магазине Italiano Vero. Кожаный дизайнерский комплект 3+2. Калифорния. Вместо 15 тысяч всего 7900 шекелей.
4: Italiano Vero.
3: Ришон Ле Цион. Моше Леви 14. Звездочка 5179.
5: Только в Center Car. Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Center Car Azur. Дерех Ашива 9.
6: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
6: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
9: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Реклама.
0: Полдень в стране.
10: Солнышко мое, вставай.
11: В эфире Александр Солнце.
0: Итак, мальчики и девочки, переходим в очередной музыкальный час нашего субботнего, спокойного, жизнерадостного, такого легкого вещания здесь на Первом радио.

0: по субботам и праздникам.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В 13.00.
1: Сделай выходной свой интересней.
0: Программа поздравлений.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В нерабочий полдень.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Торты и эклеры кондитерского комбината «Натали» делают нашу жизнь немного слаще.
3: В дни праздника Суккот всей семьей посетите Технодах Адера, единственный в Израиле музей медицины. Увлекательные научные исследования. Узнавайте новое и экспериментируйте вместе. Для информации и билетов ищите Технодах Адера.
4: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
5: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
6: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
7: Праздничные скидки и выставка моделей 27-го года в ДАКС. Скидки до 70% на модели с выставки и до 50% на мебель из новой коллекции с быстрой доставкой. Современные диваны, спальни и гостиные от ведущих немецких и мировых брендов. Ждем вас всю неделю в филиалах ДАКС, Ришен, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармель. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
8: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Максаней Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максаней Хашмаль.
8: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Максаней Хашмаль.
1: Реклама.

0: Первому радио 25 лет.
1: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
2: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Французский коньяк Тифон VS. 99,90 за 0,7 литра. Виски Скоттиш Дир. 79,90 за литр. Вино игристое Французский Бульвар. 29,90. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Лена, ну какая машина?
3: Ну такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две
2: штучки. Все ясно, надо брать.
4: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9 03 558 54 58.
5: Праздничные скидки и выставка моделей 27-го года в ДАКС. Скидки до 70% на модели с выставки и до 50% на мебель из новой коллекции с быстрой доставкой. Современные диваны, спальни и гостиные от ведущих немецких и мировых брендов. Ждем вас всю неделю в филиалах ДАКС, Ришен, Ашдот, Нитания, Хайфа, Кармель. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
6: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
7: Холодильники по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Холодильники по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
7: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаней Хашмаль.
0: Реклама.

0: И вот так вот не спеша мы подъехали к завершению очередного музыкального часа. Прямо сейчас, мальчики и девочки, после небольшой рекламной паузы, выпуск новостей Светланы Карабут, после чего мы начнем нашу самую народную программу здесь, на Первом радио, в нерабочий полдень.
1: Реклама.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: В дни праздника Суккот распродажа в магазине Итальяно Веро. Например, кожаное дизайнерское кресло Рина вместо 4900 всего за 3200 шекелей.
5: Итальяно Веро.
4: Ришон Ле Цион, Мошелле V14, звездочка 5179.
6: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
7: Стиральные машины по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Стиральные машины по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
7: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
10: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
11: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
12: Только Брон стол украшает, с любовью счастья вам желает, чтоб праздник сладким был для вас. Дарите Брон и в этот раз.
13: Ришон Ле Цион, Эрцель 24, Батьям, Бальфур 96, Кулон, Шинкар 42, Рехобот, Эрцель 196.
1: Реклама.
14: Первое радио. Новости.
15: В Саудовской Аравии перехвачены ракеты и беспилотники, выпущенные из Йемена. Подробнее через несколько секунд. Часов 1:01. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Саудовские власти объявили сегодня об уничтожении нескольких беспилотников и баллистических ракет, выпущенных йеменскими хуситами в направлении Ир-Рияда и города Хамис-Мушайт на юго-западе страны. По словам Турки Аль-Малики, представителя возглавляемой Саудовской Аравии коалиции, поддерживающей международно признанное правительство Йемена, силами саудовской ПВО рано утром в субботу перехвачены два беспилотника, запущенных хуситами в сторону Ир-Рияда. Он добавил, что уничтожены также как минимум две баллистические ракеты, летевшие в направлении Хамис-Мушайта. Хуситы утверждают, что с аэродрома именно этого города взлетают саудовские истребители, которые наносят удары по их позициям в Йемене. О пострадавших или ущербе не сообщается. Рейс авиакомпании Air Seychelles был отменен после того, как Маврикий запретил посадку рейса из Израиля. По данным туркомпании Spirit Productions World, рейс был отменен, несмотря на усилия, предпринятые в течение ночи. Согласно информации, предоставленной компании, речь идет о решении, продиктованном политическими соображениями. Повышенная готовность из-за наводнения объявлена сегодня в Бангкоке, где проливные дожди не прекращаются уже более суток. Жителям районов, расположенных вблизи каналов и на низменностях, настоятельно рекомендуется переместиться на возвышенности, а также защитить ценные вещи и избегать ненужных поездок, говорится в сообщении департамента по предотвращению последствий стихийных бедствий. К настоящему моменту в городе уже затоплены десятки улиц, власти были вынуждены открыть временные убежища. Между тем, в метеослужбе отметили, что в ближайшее время ливневые дожди, вероятно, не только в Бангкоке, но и по всей территории Таиланда. Основатель Microsoft Билл Гейтс вновь заявил о рисках, которые несет неконтролируемое развитие искусственного интеллекта. «Искусственный интеллект, безусловно, достаточно силен, чтобы управлять событиями, которые, знаете ли, приводят к миллиарду смертей», заявил Гейтс в интервью NBC News. «Никогда не было такого мощного оружия, как сочетание людей с дурными намерениями и новейших инструментов ИИ», отметил он. Гейтс подчеркнул, что ИИ необходимо жестко регулировать на законодательном уровне. Для индустрии это повлечет за собой некоторые накладные расходы, но не приведет к кардинальному замедлению их работы, сказал он. Телеканал NBC опубликовал пока лишь выдержки из большого интервью Гейтса. Полностью оно выйдет в эфир 27 сентября. И о погоде. Температура воздуха сегодня близка к среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 26, в Бершеве 32, в Эйлате 35. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает нерабочий полдень.
1: По субботам и праздникам.
5: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
1: В 13:00.
5: Сделай выходной свой интересней.
1: Программа поздравлений.
5: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
1: В нерабочий полдень.
5: Закажи, ты, а споем все вместе.
1: На Первом радио.
0: Итак, мальчики и девочки, здравствуйте! 13 часов 4 минуты, как всегда, в это время по субботам мы начинаем самую народную программу на Первом радио, которая называется «В нерабочий полдень». И сегодня моя очередь вести эту прекрасную программу. Сразу хочу напомнить, что с нами можно, естественно, контактировать во время эфира. Собственно, для этого программа и существует. И контактировать можно в первую очередь и нужно, разумеется, вашими сообщениями на наш WhatsApp. Номер нашего WhatsApp, я думаю, что известен абсолютно всем, но, тем не менее, как говорится, повторение — ближайший родственник учения. 05... Да, правильно? 054-20-70-800. Сам сказал, сам забыл. 054-20-70-800. Это наш WhatsApp. Поэтому, если вы хотите кого-то поздравить, кому-то передать привет, просто поделиться, какими-то ощущениями, что ли, или что-то рассказать о себе, о сегодняшнем дне, или, может быть, о том, что вы что-то там изобрели, или нашли ту самую марку, за которой охотились 34 года, и при этом это еще и не Кричевский, то добро пожаловать в наш WhatsApp 054-20-70-800. Единственная просьба: если вы кому-то что-то как бы передаете, привет, поздравление и так далее, пишите от первого лица. Типа: «Вася, я тебя поздравляю». Ну, вот это, оно лучше звучит. И самое главное, не экономьте слова. Ведь, собственно, в словах и суть вашего поздравления или приветствия. Что касается заказов песен, то вы знаете наше правило. Вы можете написать вашу заявку, если вы что-то хотите. Если у нас есть возможность это включить, включим. Если нет возможности, то что? Правильно, включим что-нибудь другое. Ну и в начале, как всегда, я начинаю программу, с привета вам всем, наши дорогие, любимые мальчики и девочки. То есть песня, которая сейчас прозвучит, это песня как бы от меня вам, да? А потом уже начнутся ваши алаверды. И вот я хочу просто обратить ваше внимание. Очень часто некоторые радиослушатели, вы, конечно, не такие, вы совсем другие, но некоторые говорят, что вот, что это за музыка современная, вообще ерунда какая, вот в наше время, вот там в 70-х. Это первое, что говорят. Второе, говорит: господи, я не могу это слышать, я слишком стар для этого, ну, вот это вот все. Поэтому я хочу вас предостеречь. Чем чаще вы говорите, что вы слишком стар, или что сейчас все не то, а раньше было то, тем быстрее вы становитесь старыми. Поэтому не то чтобы я призываю любить все, что происходит сейчас, но хотя бы интересоваться можно. А к чему я это все? Давайте так. Имя и фамилия Гай Ричи, я думаю, что вам о чем-то говорит. Те, кто любит смотреть сериалы и всевозможные, особенно всякие гангстерские, наверняка обрадовались, что вот на днях вышел второй сезон проекта Гая Ричи «Гангстерленд», он же «Mobland», да, на английском «Mobland», на русском «Гангстерленд». И, между прочим, у этого сериала очень-очень широкий, прикольный саундтрек. То есть в саундтреке у него и Моцарт, и Рахманинов, и тут же Продиджи, и Пелебой, там кого только нету. Но я хочу обратить ваше внимание еще на один коллектив, дуэт, рэп-дуэт, песня которого использована в этом сериале в саундтреке. Дуэт этот называется «Pete and Buzz». А почему я, собственно, о них решил начать говорить? Потому что Питу 73 года, Басу 76. Причем Бас, он как бы Basil Преверинс. Он вообще человек с актерским прошлым. Он пару раз снимался в каких-то несерьезных ролях. А вот его коллега по цеху, второй рэпер, он вообще был инженером и что-то там чинил в самолетах. Ну, в общем, короче. И в 2017 году они вот, уже выйдя на пенсию, такие решили: слушай, может, что-нибудь споем? И спели один раз, второй раз. И их творчество стало настолько популярным, что они занимают ведущие позиции во всевозможных международных чартах. Ну, в первую очередь, в Британии, конечно, у себя. Ладно уж, в Британии. Ну, и если Гай Ричи взял к себе в проект их творчество, то, наверное, есть о чем подумать. Итак, я представляю вашему вниманию песню, которая называется «Fresh Home», дуэт «Pit and Bass». Напоминаю, одному 73 годика, второму 76 лет. На мой взгляд, это просто какая-то бомба. Если вам понравится, поищите потом где-нибудь в Ютубе «Pit and Bass». Ну а пока что вот так должна звучать старость.

одна из спокойных своих песен из их творчества «Beat and Bass». Напоминаю ребятам, мужчинам 73 и 76 лет, соответственно. А вы говорите, мол, я слишком стар. Вот не надо мне тут. Я слишком стар. Окей, итак, переходим к вашим сообщениям. Их уже тут набежало. И сразу хочу предупредить, я их читаю в порядке поступления. Стало быть, вот как бы первый зашел, первый прочитан. И первым нам написал наш постоянный радиослушатель Игорь. Написал он еще в 11 часов, прекрасно зная, что программа начинается в 13.04. Тем не менее, здрасте, меня зовут Игорь. Дорогая Инна, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю здоровья, счастья, чтобы ты не болела. И пускай для тебя споет Алла Рид песню «Какое счастье быть с тобой». Вот Игорь молодец.

0: Итак, мальчики и девочки, напоминаю, что вы слушаете первое радио 89.1 FM. Меня зовут Александр Солнцев, и программа наша называется «Внерабочий полдень». Каждую субботу или каждый праздничный выходной день мы здесь специально для вас устраиваем вот такую вот радость. Для того, чтобы вы смогли поздравить кого-то с праздником, передать привет и так далее. Тем более, сегодня-то повод есть.
1: Нерабочий полдень на первом радио.
0: Если кого-то не успел поздравить, то поздравляю всех с праздником нашим еврейским. Суккот. Вопрос предельно простой. У вас стоит сука или не стоит сука? Пишите сюда ответы на этот прекрасный вопрос. Ну, а я продолжаю читать ваше сообщение. Оля написала: «Саш, с праздником! Включи, пожалуйста, песню «Осенний

0: Рабочий полдень на Первом радио.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу правильно.

0: Бабиному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
1: Реклама. Минеральная вода магнезия из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
2: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная Изи Филлипс 0,5 кг 279 шекелей. Гусиные ножки замороженные 1 кг 59 шекелей. Утка целая замороженная 1 кг 59 шекелей. Креветки экстра ларж замороженные 3 кг 159 шекелей. Канкун Ришолицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствую мероприятие.
3: Только в наших магазинах вы найдете эксклюзив. Брон на праздник угощает. Лучшим быть. Вот наш девиз.
4: Ришон Лицион Эрцель 24. Батьям Бальфур 96. Кулон Шинкар 42. Рыховат Эрцель 196.
5: Это вкусно, это классно, и всегда украсят праздник торты и эклеры Натали.
6: Натали – это всегда праздник.
7: Только в Центркар. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц.
6: Центркар Азур.
7: 03-558-5458.
8: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдод, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
9: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Реклама.
0: Нерабочий полдень на Первом радио.
10: Продолжается, и я продолжаю получать ваши сообщения, которые вы, мальчики и девочки, отправляете на наш WhatsApp 054-2070-800. Шимон написал, точнее Шимшин, пардон. Хак Самэх. 22 сентября исполнилось 75 лет экс-вокалисту группы Deep Purple и основанию группы Whitesnake Дэвиду Ковердейлу. Если можно, послушаем его голос в рок-балладе Soldier of Fortune группы Deep Purple. А вы, кстати, не знаю, слушали ли как раз, по-моему, 22 сентября у нас весь эфир, ну как весь эфир, праздновался день исполнителя, вот, и про Дэвида Ковердейла было, наверное, 10 или 12 айтемов у нас в эфире. Так что вот мы мимо этого, знаете ли, тоже не прошли. Но законы программы в нерабочий полдень, они незыблемы. Их зыбить невозможно. И раз вы написали, заказали, то, разумеется, как говорится, получите, пожалуйста. Специально для вас... Deep Purple, музыка, которую уже не слушает никто. О, пардон, я это вслух сказал, да? Soldier of Fortune.

0: Нерабочий полдень на Первом радио.
1: Продолжается, и вот еще сообщение от Юпитера. А Юпитер, как известно, пишет так, как будто бы, ну, он просто находится в эфире. Поэтому вот после слова «привет», да, все, что я буду читать, это как бы не я говорю, это пишет Юпитер. Но там все написано так, как будто бы это я говорю. В общем, это не я говорю, это Юпитер, но не я, Юпитер. Он написал, я говорю. Я думаю, все понятно. Итак, после слова «привет» уже не я, а он. Все поняли? Хорошо. Привет. Друзья, вы замечали, как меняется город в конце рабочей недели? Серые дни остаются позади, а впереди только драйв, встречи с друзьями и любовь. Роберт Смит однажды доказал, что даже самые мрачные романтики не могут устоять перед магией пятницы. Всю неделю нас что-то отвлекает. В понедельник тяжело проснуться, во вторник и среду рутина давит со всех сторон, а в четверг мы просто ждем чуда. Но когда приходит пятница, все правила перестают работать. Британские легенды из группы The Cure умеют грустить, как никто другой. Но в 90-х они подарили миру самый светлый, беззаботный гимн долгожданным выходным. Песня, которая доказывает, что для настоящего счастья не нужен повод. Нужна просто пятница и правильный человек рядом. Классика от The Cure, Friday I'm in Love. В программе по заявкам «Нерабочий полдень» здесь на Первом радио.

0: Нерабочий полдень на Первом радио.
1: Продолжается. Я хочу напомнить вам, мальчики и девочки, что у нас есть WhatsApp 054-20-70-800. Освободилось буквально пару слотов. Можете что-то написать. Также у нас есть номер телефона 072-22-22-891. Так что для желающих выйти в эфир, добро пожаловать. Мы всегда рады пообщаться, особенно если вам есть что рассказать, что поведать, может кому что передать, поздравить и так далее. В общем, выбирайте. Либо WhatsApp 054-20-70-800, либо телефон 072-22-22-891.

0: Нерабочий полдень на Первом радио.
1: Продолжается, и я заранее как бы забегаю вперед. Наверняка еще придет много сообщений, где вы, мальчики и девочки, где ты, любимый радиослушатель, будешь писать мне, мол, включи нормальный шансон, включи что-нибудь шансоновское, такое родное. И поэтому специально для тебя я открываю ворота, совершенно новые рубрики, которые проживет ровно 3 минуты 24 секунды, которая называется «Правильный шансон». Встречайте, Шарль Тренель.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
1: Реклама.
2: Холодильники по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Холодильники по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
6: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
9: В дни праздника Суккот распродажа в магазине Итальяно Веро. Кожаный дизайнерский комплект 3+2. Калифорния. Вместо 15 тысяч всего 7900 шекелей.
10: Итальяно Веро.
9: Ришон Лицион. Мошелеви 14. Звездочка 5179.
11: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красный икра Лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм.
9: Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
12: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
2: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
1: Реклама.
13: Итак, мальчики и девочки, продолжаем нашу программу. Программа в нерабочий полдень. Напоминаю, у нас есть WhatsApp 054-20-70-800, а также у нас есть телефон 072-22-22-89-1. Сейчас хочу перейти к моей любимой рубрике, которая называется «Кто у кого упер?». И в этой рубрике я обычно рассматриваю вот такие случаи плагиата или, мягко говоря, заимствования творческих моментов. Но вот сегодня мы уже привыкли обычно, да, что вот, допустим, кто-то поет песню на русском языке, потом выясняется, что это перепевка песни, выпущенной на каком-то другом языке много лет тому назад. Но сегодня я хочу посвятить вот эту рубрику, скажем так, совершенно другой ситуации. В 1987 году композитор Олег Кваша и поэт Валерий Панфилов написали песню «О-о-о-о, зеленоглазое такси». Да, вот. А в 2008 году известный, между прочим, если кто не знал, певец F.R. David, он же Эли Роберт Фитуси, французский музыкант. У него еще, знаете, есть вот эта песня очень популярная. Words to don't come easy to me. Вот такая вот. Вот. Так вот, в 2008 году он взял и, собственно, исполнил эту песню на английском языке. Как вам такое? А, кто бы мог подумать. Поэтому сегодня мы послушаем с вами песню «Зеленоглазое такси», но без слов про «Зеленоглазое» и «Такси». Как вам такое?

0: Нерабочий полдень на Первом радио.
1: Продолжается, и у нас есть радиослушатель на линии. День добрый вам. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как зовут вас?
2: Катерина.
1: Катерина. Какое прекрасное имя. Катерина, как ваши дела?
2: Да.
1: Я спрашиваю, как ваши дела?
2: Нормально.
1: Нормально, отлично. Вы знаете, есть такая поговорка, что жить нужно так, как скажет Катя. Вот это правда, вот или неправда?
2: Это для меня так.
1: Ну, для вас-то понятно, вы сами по себе уже Катя. А вот у вас бывает такое, что вы людям говорите, так, короче, нужно вот так. Люди слушаются, и у них все получается.
2: Ну, иногда.
1: Иногда. Ну, вот видите, иногда уже хороший результат. Тем более, я вообще не знаю, что бывает всегда. Вот всегда, ну что, пусть всегда будет солнце, да, все остальное иногда.
2: Да.
1: Так, Катя, я так понимаю, что у вас есть какой-то повод к нам позвонить.
2: Ну, да.
1: Так.
2: Я говорила, что у меня внуку предстоит скоро идти в армию. Я хотела бы эту песню, чтобы послушать. Вы ее не нашли,
1: даже. Знаете, что мне нравится? Вот вы сейчас рассказываете, как будто вы со мной разговаривали. Я понятия не имею, о чем вы говорили. Если вам сказали, что песни нету, значит, песни нету. Слушайте, у нас...
2: Ну, да.
1: Да, у нас не это самое. Окей, давайте так. Как зовут внука, в первую очередь?
2: Дмитрий.
1: Дмитрий. Дима идет в армию.
2: Да,
1: ему 18
2: да.
1: лет. Да, молодой, симпатичный.
2: Да.
1: Расскажите о нем.
2: Ну, а что можно рассказать?
1: Ну, внук же.
2: Школу закончила и ждет теперь призыва своего.
1: Понятно. Ждет теперь призыва своего. Хорошая, кстати, фраза для поэтов-песенников. Окей, значит, ну, хорошо. А с каким настроением вы его туда вот как бы собираетесь уже отправлять, отпускать?
2: Как? Печально, конечно. Ну, такое положение, такая нестабильность в стране, так что, ну, надо же.
1: Согласен, надо. Согласен. Хотя, когда у нас вообще было стабильно, ну, честно говоря, я не помню, за свои 27 лет жизни. А вы, кстати, давно здесь, в Израиле?
2: 18 лет.
1: 18. Я 27, Катерина. Я,
2: ага.
1: Так как бы, вот тут, знаете ли, видал всякое.
2: Немножко больше.
1: Да, немножко больше. Катерина, во-первых, вам большое спасибо за звонок. Значит, Диме мы все здесь, все 2,5 человека, желаем, значит, чтобы...
2: 2,5.
1: Да, 2,5 человека. Значит, мы желаем, чтобы у него все было хорошо, чтобы служба прошла спокойно. В армии самое главное это обзавестись связями. Потому что вот люди знакомятся, и потом, знаете, армейская дружба. Кто-то становится, я не знаю, там, инженером, кто-то миллионером, кто-то там биржевым, да, брокером, кто-то в тюрьму. Ну, в общем, главное, чтобы... Что? А что такое?
2: Такое не надо.
1: Я ж не говорю, что с Димой такое будет. Я говорю, всякое в жизни бывает. И ну, самое да. главное, чтобы вот друзья оставались друзьями. Вам большое спасибо. Ну, а что касается песни, смотрите, мы долго думали, очень долго думали. И, естественно, придумали, в общем-то, самый традиционный вариант, который только может быть.

0: Собственно, на этом, мальчики и девочки, наша программа «В нерабочий полдень» завершается. Большое спасибо, что попринимали в ней участие. Сейчас мы уйдем на небольшую рекламу, после чего я объявлю, сколько времени. Потом мы с Савой зададим какую-нибудь вам тему или зададим жару, уж как получится. Вот. Ну, а потом еще через час я уйду, а вы останетесь. И это просто прекрасно.
1: Реклама. В дни праздника Суккот всей семьей посетите Технодах Адера, единственный в Израиле музей медицины. Увлекательные научные исследования. Узнавайте новое и экспериментируйте вместе. Для информации и билетов ищите Технодах Адера.
2: Классические и жареные пельмени и кюрзе. Мантис, Ришон Лицон, Ицхак Бен Цви, 23.
3: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное Люкс. Две банки за 17,90. В соответствии с условиями мероприятия.
4: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
5: Сушильные машины по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Сушильные машины по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
8: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
9: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
10: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
11: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
10: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
12: Вас много, я один.
10: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
13: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
10: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
14: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
15: Удивительный Сава Савостов.
16: Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки.
17: И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут».
18: Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
0: Два часа дня в стране.

0: нет ничего лучше, чем правильно выдержанная пауза и коньяк. Так утверждает Сава. И кто я такой, чтобы с ним, собственно, спорить? Сава, привет.
1: Как говорится, не успел достать пробку.
0: Да.
1: Вот, а уже началось, да?
0: А уже? Ну, достал, надеюсь.
1: Ну, конечно же, да. Хорошо. Всем здравствуйте. С огромным удовольствием появляюсь я в эфире. И с огромным удовольствием продолжаю, наверное... Ну, вчера я стартанул с поздравлениями, поэтому продолжу.
0: Стартанул
1: однозначно. Да, перед праздником еще по факту. Вот, праздник наступил, поэтому всех с праздником. Хак, Суккот, Самех, Александр.
0: Да.
1: Тебя в частности.
0: Спасибо.
1: Слушай,
0: большое.
1: Ты когда-нибудь... Я буду этим вопросом всех мучить. Ты когда-нибудь вот ночевал в палатке?
0: Давай так, в палатке я ночевал и не раз.
1: Так, а в суке?
0: В суке нет.
1: Да, в суке.
0: В суке нет. Я довольно спокойно отношусь к этим праздникам. Окей, ну, Суккот.
1: Угу.
0: Ну, давай так, честно. Для меня он, ну, как бы, ну, не трогает фибру моей души.
1: Угу.
0: Я понимаю, что, может быть, я неправильный еврей, и, ну, что поделать, так получилось. Я больше чем уверен, что многим нашим радиослушателям Суккот вообще важнее Нового года. Тем более, если учесть, что если ты был хоть раз в нормальной суке, украшают же как раз всякими блестючками, всякими вот этими...
1: Гирляндами
0: вот
1: даже.
0: Да.
1: То я есть видел
0: то,
1: не
0: то,
1: раз.
0: То, то, чем принято у нас маскировать лысую елку на Новый год,
1: да-да-да,
0: если она неудачная, то как бы в Суккот все вот это вот самое развешивается внутрь вот этих шалашей. Да. И как бы... Но есть плюсы. Например, предположим, вот у тебя дома закончилось, ну, не знаю, вино.
1: Варенье.
0: Хотя у тебя не... Да, еда. Вот у тебя дома закончилась еда, предположим, да?
1: Ага.
0: Вот, а на улице Суккот. Ты можешь выйти на улицу, зайти в любую совершенно суку.
1: Покушать.
0: Да, желательно, чтобы там никого не было, мне кажется. Вот, и, в принципе, пригубить, да, или привкусить что-нибудь из
1: угощения.
0: Да, это праздник. Так что в этом большой плюс.
1: Да, это один из, знаешь... Открытие, когда ты приезжаешь в Израиль, один из праздников, который для тебя является открытием, если ты здесь не родился.
0: Да.
1: Вот. И послушай, вот я тоже вчера поинтересовался по поводу вот суки со стороны, знаешь, детских воспоминаний. Как мне показалось, что если бы я ребенком здесь жил, да, родился, может, даже здесь, вот, то это был бы один из самых любимых праздников. Потому что мысль такова, что в детстве мы все себе что-нибудь сооружали. Типа каких-то шалашей
0: из подручных. Да, я из одеяла дома себе делал.
1: Вот я вчера, опять же, вспомнил, знаешь, вот это кресло, которое раскладывалось в односпальную кровать.
0: Ну, это у вас, у богатых были такие кресла.
1: Вот, я сооружал из этого кресла.
0: Я из режиссерской семьи, у нас с деньгами не особо было.
1: Так наоборот же.
0: Не, не наоборот.
1: Ладно, оно недорогое, оно не чехословацкое какое-то было, поэтому... Так вот, да, ты его открываешь. И вот появившееся пространство, там надо положить специальную эту подушку, спинку, и получается кровать. Так вот, эту подушку я не клал, а сверху еще нагромождал, вот как ты говоришь, каких-то одеял, и снизу вот получалась такая своеобразная сука.
0: Да,
1: а в деревне это использовались какие-нибудь кусты, деревья, да, вот нагромождение тоже вот
0: подожди,
1: всего
0: подожди,
1: этого.
0: Подожди, подожди. Вот про всякие одеяла, да, я помню, я тоже. Расскажи мне про деревню, что там у тебя в кустах?
1: Малинник, у нас недалеко был малинник у моего друга. Вот, он очень был густым, и в середине этого малинника мы прорубили тропинку, и в середине организовали себе тоже вот такую своеобразную...
0: Ночлежку
1: куда-то, то смех смехом, но туда приводили посидеть на ночь возле костра.
0: Я понимаю.
1: Вот, ну то есть это вот детские такие воспоминания, поэтому, как мне кажется, это один из любимых праздников детских. Должен быть Суккот, я имею в виду после, наверное, Рош-Шана, Нового года календарный, и Пурим. Вот на следующее место я бы поставил Суккот именно. Для детей. Мы как взрослые. Да, я вот тоже.
0: А взрослым тоже очень нравится. Сидят, песни поют, прям буха. Тем более в Суккот надо ж пить. Ты знаешь, что как раз
1: вино,
0: Суккота...
1: конечно,
0: Суккота, тот самый праздник, когда не просто надо сидеть, а прям вот сидеть.
1: А, да, и не боимся этого слова напиваться.
0: Ну,
1: да, там минимум три бокала.
0: Да.
1: А иногда...
0: Каждые пять минут.
1: Каждые пять минут. А некоторые мы... Каждые полчаса один бокал много, а тут три.
0: Поэтому, мальчики и девочки, давайте так. Расскажите, пожалуйста, когда вы последний раз ночевали в шалаше?
1: Вот, да, про ночевку именно к этому я и вел, что
0: когда
1: был ли
0: у вас опыт.
1: Именно, да.
0: Да, ночевали в шалаше, и почему вы на ней потом не жили?
1: Только мы не рассматриваем суккоты, которые ставятся на балконах. Я, кстати, вот такая тоже ремарочка.
0: Чего?
1: Ну, на балконах же ставят суку,
0: ну,
1: тоже, да?
0: Не и... совсем это правильно, особенно если над тобой есть еще какой-то
1: этаж. Вот,
0: а
1: я недавно и узнал, да, что в Израиле многие дома строятся с балконами, чтобы
0: в шахматном порядке,
1: чтобы один не был над другим, для того, чтобы было открытое пространство для суккот, так и при продаже пишут «Мерпесет суккот».
0: Да.
1: Да? Вот, да. Поэтому, ну, это мы не рассматриваем, потому что здесь, как бы, все равно это территория квартиры. А вот на улице, когда сука стоит, вот чтобы.
0: Знаешь что? Вот, между прочим, поставить палатку вот по центру квартиры тоже надо иметь определенный
1: навык,
0: характер.
1: И не вот эту, которая сама раскладывается, вот такая с дугами. Это не считается палатка. Так что в землю колышки вбивать надо. Вот это палатка, вот это ты поставил палатку.
0: А как
1: вот
0: же
1: это опыт.
0: Земле же больно.
1: Нет. Земля для этого и предназначена. Чтобы для того, чтобы тебя зафиксировать.
0: Колышки?
1: Чтобы она тебя держала.
0: Она зафиксирует меня чуть попозже, я надеюсь. Окей. 054-2070-800. Мальчики, девочки, расскажите о вашем опыте. О вашем опыте ночевки в палатке какой-нибудь.
1: В суке, да.
0: Или
1: в палатке.
0: Да. Может, вот.
1: Вот.
0: Может,
1: да,
0: по ходу.
1: В пустыне Негева, а?
0: Что ты сразу в пустыне? Может быть, в Карельском лесу?
1: Да, кому что ближе.
0: Вот. 054-2070-800.
1: И с шишками домой.
0: Да. Ждем ваши сообщения с нетерпением.

0: Реклама.
1: Стиральные машины по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Стиральные машины по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
1: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсане и Хашмаль.
4: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная Изи Филлипс полкилограмма 279 шекелей. Гусиные ножки замороженные 1 килограмм 59 шекелей. Утка целая замороженная 1 килограмм 59 шекелей. Креветки экстра ларж замороженные 3 килограмма 159 шекелей. Канкун Ришолицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятию.
5: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
6: Мантис, Мантис. Сочная самса и хрустящие чебуреки. Мантис. Мантис. Ришон Лицон. Ицхак Бен Цви. 23.
7: Только в Центр Кар.
8: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
7: Центр Кар Азур.
8: Терех Ашива 9.
1: Настольные плиты по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Настольные плиты по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
1: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсане и Хашмаль.
0: Реклама.
9: Наша музыка.
10: Ваше настроение.
11: Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Реклама.
1: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
2: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
3: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
6: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
7: Лэптопы по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Лэптопы по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
7: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
10: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.

0: Песня называется «Quanta more say», мол, поставь палатку, пожалуйста,
1: возле моря,
0: Сергей. Да, ну об этом поется в этой песне. И вот, кстати, Сергей и пишет. Сергей у моря. Поделюсь своим опытом ставить суку. 30 лет назад моя дочь вернулась из США, Соединенных Штатов Америки, так. Если кто не знает.
1: Там все в палатках живут.
0: Где закончила школу и попросила меня поставить суку. Так как сука в то время стоила дорого относительно моей зарплаты, мой хозяин дал мне стойки за символическую цену, ну а стены я сделал из транспортных мешков и украсил рисунками на иудейские темы.
1: Ой, как...
0: Но когда мы начали устанавливать суку на нейтральной территории, начали поступать угрозы, что ее ночью выкинут. Я пригрозил полиции, и они успокоились. Но остаток остался. На следующий год суку таскали из стороны в сторону, типа она мешала поливу травы, хотя она стояла на тротуаре. С тех пор суку не ставлю. И сейчас зайти в чужую суку не могу. Далее прошлое. Не знаю, вот у меня
1: вокруг дома... Очень странно, в Израиле кому-то мешала сука?
0: Ой, слушай, ты же понимаешь, здесь...
1: Ну да.
0: У меня вокруг дома, у меня новый дом, вокруг дома стоит штук 6 сукот.
1: И никому не мешает, да.
0: И мне вот интересно, вот люди покупали дорогие квартиры для того, чтобы потом жить на улице. Ладно.
1: Хотя бы одну неделю.
0: Ну да.
1: Это в стоимость квартиры входит обязательно. Неделю ты живешь на улице.
0: Да.
1: Но... А, каждому свое. Конечно же, в любом случае это...
0: А квартиру на эту неделю можно сдавать кому-нибудь.
1: Да.
0: Саблет такой.
1: Саблет, да. И отбиться.
0: Квартира на передержку. Угу. Ты любишь вот это.
1: Квартиру под Микоян. Так, ну ладно, праздник продолжается, поэтому всем прекрасного настроения, конечно же, в эти праздничные дни. Праздник продолжается целую неделю, хоть она будет и рабочей, да.
0: Ну, у кого-то рабочий, а вот если бы ты жил в суке, то была бы не рабочая.
1: Возможно.
0: И ты бы еще за это получал бы деньги.
1: Да.
0: За то, что ты на работу не ходишь.
1: Да, состоял бы на бирже. Мне бы предлагали разные эти варианты.
0: Петух Люми тебе предлагали бы варианты.
1: Не, пусть будет так, как хорошо. Александр отправляется в отпуск.
0: Да, я отправляюсь в отпуск. Дамы и господа, все, на этом все.
1: Да.
0: Как бы не услышимся мы на этой неделе.
1: Александр привезет потом из-за моря кучу впечатлений.
0: Да, и герпес, надеюсь, не привезу.
1: И цветочек Аленьки.
0: Вот это вот, бедная Аленька. Все, мальчики и девочки, всем хорошего дня, замечательного вечера, потрясающей ночи. Я ухожу, оставляю вас с Савой. Ну, а сразу после рекламного выпуска сначала, конечно, выпуск новостей.
1: Да.
0: Естественно.
1: Саша,
0: потом уже сам.
1: До свидания.
0: Пока, как говорится, пока.
2: Реклама. В дни праздника Суккот распродажа в магазине Итальяно Веро. Например, кожаное дизайнерское кресло Рина вместо 4900 всего за 3200 шекелей.
3: Итальяно Веро.
2: Ришон Лицион, Мошели V14, звездочка 5179.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
2: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрама из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская Бэйби. 3,50 за 100 граммов. Филе севди. 4,50 за 100 граммов. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
6: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность. Звездочка 3546.
7: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Движение «Ансар Аллах» намерено вооружаться для противостояния с Израилем. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Бывший спикер йеменских хуситов Али Аль-Бухайти в интервью N12 заявил, что движение «Ансар Аллах» стремится получить более точное и опасное оружие для противостояния с Израилем. По его словам, хуситы намерены создать арсенал химического или биологического оружия в качестве фактора сдерживания. Аль-Бухайти подчеркнул, что руководство движения опасается масштабной военной операции со стороны Израиля и лично против лидера «Ансар Аллах» Абдул-Малика Аль-Хуси. В материале отмечается, что захват стратегического Баб-эль-Мандеб пролива является операцией иранской оси, а не локальной йеменской инициативой с целью давления на США, Европу и Саудовскую Аравию. Али Аль-Бухайти занимал пост официального представителя хуситов до 2015 года, затем бежал из Йемена, стал жестким критиком режима и сейчас выступает как политический аналитик. Президент США Дональд Трамп отклонил инициативу Тегерана о введении 7-дневного режима прекращения огня и заявил своим советникам, что допускает возобновление американских бомбардировок Ирана после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации. Иранское предложение предусматривало разблокирование Ормузского пролива и возобновление переговоров по ядерной программе в обмен на снятие США морской блокады иранских портов. Масштаб возможных новых ударов остается неясным. Источники издания отмечают, что Трамп проявляет сдержанность в отношении возобновления полномасштабных боевых действий, в том числе из-за необходимости экономить истощающиеся запасы боеприпасов для других потенциальных конфликтов. При этом чиновники подчеркивают, что позиция президента США в ближайшие недели может измениться. Рейс компании Air Seychelles был отменен после того, как Маврикий запретил посадку самолета из Израиля. Об этом сообщила туристическая компания Spirit World Productions. В компании заявили, что рейс был отменен, несмотря на усилия, предпринимавшиеся в течение ночи, и по имеющейся у компании информации речь идет о решении, продиктованном политическими соображениями. Группа из 14 американских сенаторов от Демократической и Республиканской партии призвала президента Трампа отозвать приглашение Владимира Путина на саммит Большой Двадцатки, который пройдет в декабре в Майами, сообщает Вашингтон-Пост. В своем письме они отметили, что Путин несет единоличную ответственность за полномасштабную войну России против Украины, и у него вряд ли появится стимул согласиться на прекращение огня. Напомню, 23 сентября госсекретарь Марко Рубио объявил, что США пригласили Владимира Путина на саммит Большой Двадцатки в Майами. В Кремле заявили, что благодарны за приглашение, но решение о визите Путина в США еще не приняли. И о погоде. Температура воздуха сегодня близка к среднесезонной. Сейчас в Иерусалиме 27 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 26, в Бершеве 32, в Эйлате 35. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Сава с программой «Шавуатов».

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял. Ла-ла-ла-ла-ла-ла,
2: Шавуатов. Шавуатов. Шавуатов на Первом радио.

Группа Blue и Элтон Джон на рояле. Да, извини, sorry. Наверное, самое сложное слово в мире, так предполагается, в этой песне. Возможно, друзья мои. Но о сложности слов не будем, а наоборот, пойдем по пути поздравительному. Потому что праздник Суккот. Еще раз мои поздравления, конечно же, с этим праздником, друзья мои. Получайте удовольствие, где бы вы ни находились, будь то дома вдруг за праздничным столом, будь то в суке за праздничным столом, будь то просто в кругу друзей, будь то просто вам хочется побыть одному. Но настроение пусть хорошим сохраняется. Для этого программа Шавуатов появилась, вот стартанула уже как несколько минут. И до 8 вечера здесь в студии с вами Сава. Слушаем хорошую музыку, получаем вот удовольствие, как всегда. Кто-то по-настоящему, может, и кайфанет от каких-то появившихся треков, что-то услышит новое. Все это обязательно будет. Также в этом часе, ближе к середине часа, рубрика «Сундук Баха» от Светланы Карабут, рубрика регулярная. Чуточку попозже, через пару-тройку часов, еще одна рубрика. Кино и котлеты тоже ей быть, только уже от Екатерины Вергуновой. Так что, друзья мои, скучать ни в коем случае не придется. Так, ну а на очереди тема вот эта меня не покидает. Море, привет! Мы слушать будем группу Добро. Люди, которые постоянно с Первым радио, уже в курсе. Говорил я как минимум об этом во вчерашней программе «Савино утро», что позавчера, говорил вчера, а позавчера прошел Всемирный день моря, которое мы так любим. Ну, я так точно. Так что «Море, привет», группа «Добро».

привет, и чтобы вы все самым прекрасным образом успевали. Ну, не надо торопиться. Иногда, да. Вот, как бы, стоит ускориться, но не так, чтобы вот разогнаться и безостановочно. Так, оставляю свою философию за бортом. Лучше побольше хорошей музыки. Песня под названием «Ок». От «Ок». Будет все «Ок». Это у нас Робин Шульц и Джеймс Блант.

0: Воскресенье, вторник и четверг в 15.00 программа «Авторской песни».
1: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
2: Кожного вівторка увечері о 20.00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
3: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
2: Кожний вторник – музика, з которой ми росли, которую ми любим і з которой стоїть познакомитися.
3: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
4: Внимание! Вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
5: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
6: Реклама.
7: Телевизоры по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Телевизоры по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
7: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
10: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
11: Люди взрослые, идите на фуршете и банкете, торты и эклеры Натали.
12: Натали – это всегда праздник.
13: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
7: Стиральные машины по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Стиральные машины по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
7: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
6: Реклама.
14: Шавуа-тов!

0: Шаву Атов.
1: А программа «Шоу Атов», конечно же, продолжается, 15.28, и, как я и обещал, вот ближе к середине часа у нас регулярная рубрика. Да, потрясающе, когда ты являешься экспертом, то там немножечко эксперт, то здесь немножечко эксперт, но вот если ты хочешь в чем-то разбираться более досконально, стоит прислушиваться именно к стопроцентным экспертам именно в этой области. Так вот, если вы хотите разбираться в классической музыке, то ни в коем случае не пропустите. У нас на радио эксперт по классической музыке, стопроцентный эксперт, конечно же, присутствует, и вы сейчас все услышите. Рубрика, которая называется «Сундук Баха», которую для вас представляет Светлана Карабут.
2: Сундук Баха.

0: «На пике карьеры и по уши в долгах». Именно так Георг Фридрих Гендель написал ораторию «Мессия» в 1741 году. За 24 дня партитура была готова. Говорят, Гендель настолько был захвачен собственной музыкой, что плакал за столом, пока ее сочинял. Звучит немного театрально, но кто я такая, чтобы опровергать слова слуги Генделя? А вот публика, кстати, не сразу поняла, что перед ней шедевр. В Лондоне «Мессия» встретила сопротивление церковников, а само название было запрещено. На афишах произведение значилось просто как «духовная оратория». Впрочем, довольно скоро все изменилось, и «Мессия» стала одним из самых исполняемых произведений классической музыки. При этом Гендель сам никогда не считал партитуру чем-то неприкосновенным. Он постоянно менял ее под певцов, состав оркестра или конкретное исполнение. Поэтому единственной абсолютно как бы аутентичной версии «Мессии» у нас просто нет. Зато есть то, что Гендель оставлял неизменным – его особенное отношение к слову. Он умел заставить музыку буквально повторять то, о чем говорит текст. Нотами можно было показать движение, высоту или падение, то есть почти нарисовать то, что произносит певец. Очень наглядно это слышно в теноровой арии «Every Valley». На слове «гора» мелодия поднимается вверх, на слове «холм» несколько нот образуют маленькую музыкальную горку, а на слово «low» — низкий, приходится самая низкая нота. Такой прием называют «word painting» или музыкальная живопись. То, что говорит текст, то и показывает музыка. И у Генделя он встречается не только в «Мессии», он вообще очень внимательно работал с тем, как музыка может усиливать смысл слова. Пожалуй, лучше всего о том, какое воздействие эта музыка производит на слушателя, говорит история, связанная с самым знаменитым номером «Мессии» – «Аллилуйей». Во многих странах существует традиция вставать во время исполнения этого хора. Ее часто связывают с английским королем Георгом II. По легенде, услышав «Аллилую», он, потрясенный музыкой, поднялся со своего места, а за ним встала и публика. Доказательств этой истории нет, и сегодня ее считают скорее красивой легендой. Тем не менее, эта традиция пережила столетие. На сегодня все, ну а новую историю, кто как творил и чем вдохновлялся, расскажу я, Светлана Карабут, в свежем выпуске.
1: Сундук Баха.
2: Шавуа Тов на Первом радио.

0: שבוע טוב.
1: Помогите мне, я хочу узнать все.
2: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
3: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
2: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
3: И он меня до сих пор любит?
1: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
4: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
5: По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». Let's go! С воскресенья по среду в 17:00. Не тормози!
6: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
7: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
0: Реклама.
8: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
9: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
10: Сладость жизни в Новый год только Брон вам принесет.
11: Ришон Лицион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рехобот Эрцель 196.
12: Смада Неймани. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красная икра Лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм.
13: Все скидки ищите в соцсетях Мада Неймани.
14: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
15: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама. Шавуа тов!

Ночные снайперы и морячок. Эх, морячок, долго ли ты плавал? Так, ну вот и вначале у нас морская тема проскочила и под занавес этого часа. Ну, не зря, да, Всемирный день моря. Окей, друзья, если вы в этом году, может, так случилось, что еще ни разу не окунулись, время позволяет. Слава богу, в Израиле живем, и у нас тут летний купательный сезон. Да, практически 365 дней в году, но это для моржей. Все равно, да, прохладно бывает зимой, но достаточно продолжительно. Так что есть желание вперед, чтобы не было препятствий. Так, завершаемся в этом часе и встречаемся, конечно же, в следующем. Послушаем группу «Бандерас», «Сумасшедшие ночи», которые, да, нам еще предстоит пережить, но пусть они будут сумасшедшими в хорошем смысле, конечно же. В приятном, да, когда море развлечений, море удовольствия. Всем прекрасного дня!

0: Шабу Атов на Первом радио.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
2: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
4: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев-шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев-шоу» на Первом.
5: Вопросы бывают простые.
6: Я давно хотел вас спросить, как художник художника.
5: Серьезные.
6: Почем опиум для народа?
5: Бестактные.
6: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
5: Большие.
6: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
5: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
7: с Марком Кричевским.
6: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
5: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
6: Операцию я беру на себя.
8: Реклама.
9: Только Брон стол украшает, с любовью счастья вам желает, чтоб праздник сладким был для вас. Дарите Брон и в этот раз.
10: Ришон ле Цион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рехобот Эрцель 196.
11: В дни праздника Суккот распродажа в магазине Итальяно Веро. Трехметровый диван Колорадо с регулируемой глубиной. Вместо 12 700 всего 6 600 шекелей.
12: Итальяно Веро.
11: Ришон ле Цион, Мошели V14, звездочка 5179.
1: Только в Центркар. Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. Центркар Азур.
13: Кондиционеры по самым низким ценам.
14: А можно еще дешевле?
13: Кондиционеры по самым низким ценам.
14: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
15: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
13: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
16: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
8: Реклама.
17: В Израиле 4 часа дня.
18: Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Шабуатов,
19: Шабуатов, мы бодры, веселы.
20: Стоп. Бодры надо говорить бодрее, а веселы как?
18: Веселее.
20: Молодец, понял.
18: Ла-ла-ла-ла-ла-ла,
0: Шабуатов, на Первом радио.

и Камила Кабелла, сеньорита, сеньориты и сеньоры, всех приветствую на первом радио 16.03. Так, второй час программы стартанул, значит, музыка вместе с нами в эти праздничные дни. Да, а вот программа продолжается, и Суккот также продолжается. Хаг Суккот Самуэль. Меня зовут Сава, мы вместе проводим время, немало времени, до 8 вечера я здесь в студии. Так, послушаем песню, знаете, вот смотрю на время, 16.04, уже как бы, да, понимаю, что многие, наверное, осуществили прием пищи под названием обед. Ну, может, это у кого-то будет завтрак, еще неважно, да? Вот, и после хорошего, сытного этого приема иногда так хочется вот вздремнуть, поспать. Ну, в связи с этим вам и песенка соответствующая. Ну, правда, соответствующая только сну, а вот не поре года, да, потому что там... И именно это тоже упоминается. Зимний сон, надеюсь, вы уже догадались. Прямо сейчас начинает звучать. Но не засыпаем. Слушаем Первое радио. Наверное, вот так. Еще успеем выспаться.

Итак, пусть и зимний, но все же сон. Наш любимый сон. Так, ну зима у нас впереди. Насчет сна немножечко вот уделю эфирного времени. Смотрите, если бы вам предложили вот выбрать, да, вот так сказали, надо в кого-то превратиться. И всего-навсего два варианта существует. Или вы превращаетесь в жирафа, или в бурую коричневую летучую мышь. Вот кого бы вы выбрали? Если бы я не знал подоплеки, вот про которую я вам, конечно же, расскажу, наверное, вот мой бы выбор пал на жирафа все-таки. Как-то поприятнее выглядит, поинтереснее, плюс высокий, далеко видно, да? Вот, чем вот эта летучая мышь ассоциируется с чем-то таким мрачным, нехорошим, правильно же? Но вот суть, да, моего повествования. Углубился я в этот вопрос, и оказывается, что жирафы спят всего 2 часа в день. Если быть совсем точным, в среднем от 30 минут до 2 часов. И то разделен у них сон на короткие фазы по несколько минут. Они редко спят непрерывно. А вот бурые летучие мыши, коричневая летучая мышь, как в лабораторных, так и в естественных условиях проводят в состоянии сна или оцепенения. Я бы, наверное, скорее сказал, что это оцепенение. Около 20 часов в сутки. А? И вот кого бы вы выбрали после этого? 20 часов вздремнуть. Или всего 2 часа и мелкими перебежками, так сказать. Еще несколько фактов про животных насчет сна. Вот морские выдры, например, спят, качаясь на воде, а перед сном еще обертываются водорослями, ну или держатся за лапки друг с другом, чтобы их не унесло течением. Как же мимишно получается, да? Тут не все люди спят, обнявшись или держась за руки. Ну, дельфины и киты. Я, кстати, эту вот информацию я уже про дельфинов, в частности, рассказывал. Практикуют однополушарный сон. То есть одна половина мозга спит, другая бодрствует, тем самым контролируя дыхание и подъемы на поверхность за воздухом. Альбатросы летят-летят, и вот захотелось им поспать. И вообще на изи, легко. Они прямо во время полета могут уснуть, используя восходящие потоки воздуха и планируя без взмахов крыльев тем самым. О, хорошо-то как, да? Главное никуда, ни в какую скалу или дерево не упереться. Так, еще интересные факты. Улитки могут до 3 лет подряд спать в условиях окружающей среды, когда она становится слишком сухой или холодной, тем самым в спячку впадают. Вот мы про медведей знаем, что на зиму, да, вот в соответствующих регионах они хлыбысь и поспали, а вот улитки еще больше, до 3 лет. Так, выдры и собаки, наши любимые, претерпевают фазу быстрого сна с яркими сновидениями. Да, сны случаются и у человека, естественно, и вот именно в фазе быстрого сна. Так вот, они могут скулить, это про собак, двигать лапками, это в том числе про выдр. Но тем самым якобы вот бегут во сне. Замечали за своими питомцами? Морские котики умеют менять тип сна. На суше они спят обычно, глубоко погружаясь в сон обоими полушариями. А вот в воде, как и те же дельфины, переключаются на однополушарный сон. Вот, про уток мне очень понравилось. Те спят группами в ряд. Вот одна за одной. И утки, которые находятся по краям шеренги, спят с одним открытым глазом и бодрствующим полушарием мозга, ну, наподобие тех же, опять же, дельфинов, чтобы следить за хищниками, пока утки в центре спят полностью. О, халявщицы, значит, центровые. Вот откуда, наверное, понятие центровых. На расслабоне, понимаешь ли. Вот такие интересные факты я для вас подобрал. Поэтому, ну, я думаю,
что человеческий сон, он самый универсальный. Так что, ну, даже если вам будут предлагать выбор жираф или коричневая летучая мышь, оставайтесь все равно человеком. И под музыку от Первого радио «Выше облаков» взлетаем, да? Можно и там, оказывается, в полете тоже поспать.

0: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
1: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
2: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
4: Реклама.
5: Праздничные скидки и выставка моделей 27-го года в ДАКС. Скидки до 70% на модели с выставки и до 50% на мебель из новой коллекции с быстрой доставкой. Современные диваны, спальни и гостиные от ведущих немецких и мировых брендов. Ждем вас всю неделю в филиалах ДАКС, Ришен, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармель. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
6: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
7: Сушильные машины по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Сушильные машины по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
7: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
4: Реклама.
10: Шавуа Тов.

Робби Уильямс и трек Supreme с двухчасовым затиханием в конце самой песни. Да, поэтому немножечко вот я Робби подвинул. Supreme высшей, наивысшей степени наслаждения. Хочу я вам пожелать в эти праздничные дни. Впереди их еще огромное количество. Ну и, наверное, берегите силы, потому что они обязательно пригодятся. Так, на секундочку, в 21 веке живем. До чего техника дошла? Или не техника, а я сам сюда добрался, да. Но я к тому, что первое радио можно не только слушать, но и смотреть, если вы до сих пор еще не знали. Подсматривать, вот буду точным, на 100%. Поэтому прямо сейчас передаю привет и машу рукой в камеру. Если вдруг кто-то сейчас наблюдает за трансляцией, а это можно делать, конечно же, при помощи нашего официального приложения Первого радио и на нашем официальном сайте. Милости прошу к нашему, вот в рифму, да, шалашу, к нашей суке. Заходите, у нас музыкально, как минимум. Ну и как максимум мы всегда с хорошим настроением. Также всем, кто находится в дороге, передаю огромнейший пламенный привет и желаю не заблудиться. Опять же, в 21 веке живем. Технологии куда зашли? Вот те один навигатор, вот те второй навигатор. Ну, хотя о чем я говорю? Некоторым, сколько бы навигаторов ни давал, все равно не туда приедет. Ну, да ладно. Окей. Буду надеяться, что у всех все в порядке и все прекрасно ориентируются, куда бы они ни направлялись. Окей, продолжаю, конечно же, с музыкой. Песня под названием «Ты не один» от Веры Брежневой. Ну, как всегда, в тему. Естественно, мы в одной большой дружной компании.

0: Сабрина Карпентер, Tears. Ну, что, Tears? Какие Tears? Оставить слезы. Да, вроде так переводится. Оставить слезы, если слезы, то только от счастья. Так, друзья, обращаю внимание на WhatsApp. Он, кстати, у нас всегда в рабочем состоянии. 054. Пчелка Майя, я его иногда так называю, да, трудится 24/7. 054-20-70-800. Сообщение пришло. Пишет нам Александр. Говорит, Сава, ты как знал? Так, интересно. Несколько часов назад ехали к родственникам в гости на север, в район Хайфы. Встречались в одном из парков. За рулем дочь Галя. Так. И все, я вижу, просматриваю быстро глазками сообщение вперед, понимаю, да, что я знал, я говорил про навигаторы, наверное, это имеет в виду Александр, написав, что Сава, ты как знал. Так вот, ехали к родственникам на север и заблудились в трех соснах, минут 30-40 не могли вырулить, кружились по кругу, по бездорожью, несмотря на подсказки от Вейза. Ну что ж, да. Ну, девушки за рулем это... Это вундеркинды. По-другому никак. Ну, на самом деле, бывает же такое... Особенно на севере, наверное. И связь пропадает. Хотя, опять же, GPS никто не отменял, насколько мне известно. Насколько я разбираюсь даже. Вот если интернет пропадает, то навигаторы по GPS могут прокладывать путь. Но способность наших любимых девушек, наших любимых женщин в том, что они, опа, как удивят, так удивят. Ну, главное, что вырулили, да, главное, что в итоге нашли дорогу, и все благополучно. И, надеюсь, все прекрасным образом провели время с родственниками. Так, друзья, мы продолжаем. Небольшой музыкальный анонс, что же вас ожидает впереди. Imagine Dragons появится, да, после рекламы. Так. Ага, я хотел сказать, что прямо сейчас Леди Гагу послушаем, но она вместе с Imagine Dragons также вскочит нам в эфир, опять же, после рекламного выпуска, который стартует прямо сейчас.
1: Шавуатол!
2: Белая карта.
3: Помогите мне, я хочу узнать все.
4: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
5: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
4: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
5: И он меня до сих пор любит?
3: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
1: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
6: Я это...
7: Шо? Опять?
1: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
8: «Снова Вергунова».
7: Сейчас спою.
1: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
7: Спасибо.
1: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
7: Ты заходи, если что.
1: Реклама.
9: Холодильники по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Холодильники по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
9: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаней Хашмаль.
12: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
13: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
9: Сушильные машины по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Сушильные машины по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
9: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
1: Реклама.
14: Шавуатов.

Dance No More. Так, ну, танца никогда не бывает мало, на самом деле, поэтому в любой непонятной ситуации поем и танцуем, чтобы жизнь была краше, хотя бы для самого себя. Друзья, вот с таким позитивным настроем завершаемся, закругляемся в этом часе, но обязательно продолжим еще. Целых три у нас в запасе. Вот тоже пришло сообщение, к сожалению, без подписи. Вот не знаю, и WhatsApp мне также не подсказывает, кто это написал. Друзья, не забывайте подписываться, оставлять свои никнеймы, если вот что-то нам отправляете. Ну, смысл в том, что да, я в начале этого часа рассказывал о снах животных, как разные животные спят, поскольку времени и каким образом. Так вот, радиослушателю понравилось, он говорит: «Сава, давай еще». Так, ну, попробую сделать подобного рода подборку, только уже в следующем часе. Ну, наверное, давайте так, не конкретно про сны, а в принципе что-то интересное про животных. Вот, например, про то, что вот сейчас сходу с пылу с жару ленивцы рискуют жизнью каждый раз, когда идут в туалет, например, да? Знали ли вы об этом? А вот это факт. Они спускаются с деревьев на землю только раз в неделю. Раз в неделю ходят в туалет. Наверное, как некоторые люди. Да. Так вот, именно в этот момент по статистике и происходит около половины всех смертей ленивцев от лап хищников. Поэтому лучше, как говорится, свысока. Так, все, я закругляюсь, как сказал, замолкаю, послушаем еще одну песню, еще один трек. И это, наверное, будет группа «Градусы», «О тебе думаю». Встречаемся после выпуска новостей в 17.00. Итоговый на сегодня выпуск новостей, который для вас уже подготовила Светлана Карабут. Всем прекрасного дня, а после 17.00 по традиции начну желать уже прекрасного вечера.

0: שבוע טוב, לפרוון רדיו.
1: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
2: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
3: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
2: Кожний вторник музика, з которой ми росли, которую ми любим і з которой стоит познакомиться.
3: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
4: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
5: Так, пишите, откуда родом.
1: Первое радио, знаешь?
5: Знаю. Адрес какой?
1: 101 километр.
5: Выходите-то когда?
1: Во вторник.
5: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
1: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
6: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
5: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.
7: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
8: Реклама.
9: Только в Центркар. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Центркар Азур. Терех Ашива 9.
10: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
11: Лэптопы по самым низким ценам.
12: А можно еще дешевле?
11: Лэптопы по самым низким ценам.
12: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
11: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
8: Реклама.
14: Первое радио. Новости.
15: Президент Ирана заявил об утрате доверия к США. Подробнее через несколько секунд. В 17 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил телеканалу «Аль-Джазира», что Катар и Пакистан остаются посредниками между Вашингтоном и Тегераном. Однако Иран утратил доверие к США как к партнеру по переговорам. «У нас не осталось доверия к Вашингтону после атак и санкций, которые следовали за всеми переговорами», — сказал Пезешкиан. По его словам, переговоры основаны на недолговечном меморандуме о взаимопонимании, который США и Иран подписали в июне и позже признали недействительным из-за разногласий вокруг Ормузского пролива. Урегулирование кризиса вокруг пролива возможно только путем переговоров, а не посредством применения силы, отметил он, добавив, что безопасность будет достигнута за счет регионального сотрудничества и Ирану не нужен региональный полицейский. «Мы выстояли перед лицом атак США и Израиля и продолжим твердо стоять на своем», заявил он. ВВС США продолжают ротацию своих авиационных частей, размещенных на Ближнем Востоке, не уменьшая общее количество американских боевых самолетов в регионе. Вчера на британскую авиабазу Милденхолл прибыли 10 истребителей F-15I, выведенных с Ближнего Востока. Сейчас на авиабазу Авиана в Италии после трансатлантического перелета с промежуточной посадкой на португальских Азорских островах направляются 12 истребителей F-16. Перелет обеспечивают самолеты-заправщики. Американские боевые самолеты по-прежнему базируются в Иордании, где размещена большая их часть, в Израиле, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. Всего в распоряжении Центрального командования Вооруженных сил США на ближневосточных базах сейчас находится более 200 истребителей, а также 30 штурмовиков А-10. Супругов 31-летнего Александра и 42-летнюю Александру Круглянских задержали в аэропорту Тивате в Черногории, где они собирались вылететь в Израиль. По данным местных властей, у них обнаружили свыше 26 тысяч евро и около 1000 шекелей, а также незадекларированное электронное оборудование и вещества, предположительно являющиеся наркотиками. Среди изъятой техники, как сообщили власти, были средства слежения и оборудование связи. Супругов, имеющих гражданство Израиля и России, подозревают в контрабанде и отмывании денег. Срок их содержания под стражей продлили на месяц. Официальных обвинений в шпионаже им не предъявлено. Управление аэропортов Израиля обновило тарифы на 2027 год, сообщает сегодня экономическое издание «Калькалист». Пассажирский сбор в терминале номер 3 превысит 37,5 долларов вместо 33 долларов 87 центов в этом году. Для терминала номер 1 он вырастет с 15,5 долларов до 17. Сбор перечисляют управлению аэропортов авиакомпании за каждого вылетающего из Израиля пассажира. Это одна из статей расходов на выполнение рейса, поэтому часть затрат может попасть в цену билета. Сколько именно заплатит пассажир, зависит от тарифной политики компании и конкуренции на конкретном направлении. Повышение сбора не означает, что билеты подорожают на ту же сумму. И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра температура воздуха существенно не изменится и будет близка к среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме ночью 17 градусов, днем 27, в Тель-Авиве 21-29, в Хайфе 19-26, в Бершеве 18-32, в Эйлате 23-35 градусов. Служба новостей на сегодня завершает свою работу. Я прощаюсь. Всего доброго и до встречи.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла,
3: Шавуатов. Шавуатов. Шавуатов на Первом радио.

Кейт Бостони, в версии слайдера и магнита, друзья мои, на старте этого часа в программе Шавотов. Сукот Самех. Конечно же, праздничное настроение пусть у вас присутствует. Ну и несмотря на всю вот эту праздничность происходящего, не забываем, что впереди рабочая трудовая неделя. Нет, если у вас, конечно же, выходные, да, то я вас поздравляю, и знаете, мы вам по-хорошему завидуем. Так, с хорошей музыкой мы настраиваем себя на нужный лад, на нужную волну, чтобы вот продолжить и в праздники, и в будни, как бы там ни было. Я обещал вам рассказать еще несколько интересных фактов про животных. Обязательно это случится, но после следующего трека. Мы послушаем Немигу, и песня называется «Довольно».

Да пусть все будут довольны. Это не мига. А, вот, друзья, я тоже доволен. Готовлю для вас факты про животных. И стал чуточку доволен, потому что чуть-чуть больше, оказывается, вот узнал. Да, почерпнул то, что мне было неизвестно. А то, что было известно, немного расширилось даже, да, в моем сознании, в моем познании, в моем понимании. Сейчас обо всем по порядочку, наверное. Вот я хотел сделать один блок вот прямо сейчас, да, и донести его, но думаю, что растяну на протяжении этого часа, так как фактов оказалось гораздо больше, чем я предполагал. Вот, я раньше думал, что цвета, так как люди различают только обезьяны, ну, самые близкие нам, по духу, так сказать, да? Вот, и, на секундочку, миф, красная тряпка для быка, да, это миф. Быки не видят, не различают цвет, точнее, и реагируют исключительно вот на движение, то, что ториадор тряпочкой так дрын-дрын-дрын-дрын, вот на это, на действие, вот, а не на красный цвет. Так вот, собаки, оказывается, различают цвета, но не совсем так, как люди, потому что в их сетчатке только два типа колбочек, а у человека три, поэтому мы все цвета видим. Так вот, они отличают, я про собак, оттенки синего и желтого, а вот красный и зеленый они воспринимают как серовато-бурый. Ну вот, к сожалению, вот так. Кошки. Если собаки, то рядом и кошки. Так вот, кошки мяукают почти исключительно для человека. Взрослые дикие кошки используют мяуканье только в детстве для общения с матерью. Для взрослых сородичей, ну, для своих, да, кошка-кошки, у них есть шипение и мурлыканье, а мяуканье они изобрели, так сказать, специально для манипулирования людьми. Когда кушать хочется или ласки хочется, вот начинается вот это мяу-мяу. Ну, а когда ты покормил, приласкал, потом они уже и мурлыканьем своим, конечно же, поделятся. А далее вот тоже вот то, что меня очень сильно удивило. Слоны узнают свое отражение в зеркале, оказывается. Это один из главных показателей высокого интеллекта и самосознания. Такой тест проходят лишь немногие животные. В их числе шимпанзе, дельфины и, на секундочку, сороки. Ну и, естественно, мы с вами, но с большим «но». Только после полутора лет, да. Вот до полутора лет вроде как мы не узнаем себя в зеркале. У кого дети есть младше вот этого возраста, проверьте, пожалуйста, напишите мне. Вдруг ученые ошибаются, да? А может, они не ошибаются, но ваш ребенок там в годик или 11 месяцев, опа, узнал себя в зеркале такой. Значит, вундеркинд, знаете. Так. И вот для этого блока еще один факт. У тигров полосатая не только шерсть, но и кожа. Узор из полос уникален также для каждого тигра, как наши с вами отпечатки пальцев. И если сбрить тигру шерсть, волосы никогда не исчезнут. Хотите проэкспериментировать? Когда вы последний раз брили тигра, а? Ну, если попадется вдруг, вам встретится, вы такие, пожалуйста, ну дай побрить, дай... Докажи мне, что у тебя полоски-то и на коже существуют. Я думаю, он как-то не совсем это адекватно воспримет. Окей, друзья, продолжаем с музыкой. Еще раз всех с праздником. Я еще сделаю одну подборочку про животных. Много интересных фактов. Мир вот настолько разнообразен. Нам кажется, что мы многое знаем, но... Чем больше углубляешься в эти познания, тем больше нового для себя открываешь. «Мой мир без тебя» Кристина Арбакайте.

0: Шаву Атов.
1: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
2: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
3: Удивительный Сава Савостов.
4: Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки.
3: И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
5: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так много. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
6: Не, не по Фрейду.
0: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
5: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
0: Реклама.
7: Холодильники по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Холодильники по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
7: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаней Хашмаль.
10: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03

0: Баста Раймс и Марай Керри, ну, практически уже классикой можно назвать этот трек. Мы приблизились к середине этого часа, 17:28, друзья мои, и вот по традиции еще одна регулярная рубрика. Вот перед тем, как я ее объявлю, что же может быть, буквально несколько секунд рассуждений, что может быть круче в выходной день, вот когда ты расслаблен такой, вкусно покушать и что-нибудь интересное посмотреть. Так вот, Екатерина Вергунова, моя коллега, решила в своей рубрике собрать и вкусное, и интересное в визуальном плане. «Кино и котлеты» — так называется то, что она представляет. Ну, рубрику, которую она представляет, в которой рассказывает про то, как и что едят в наших любимых фильмах. И самое главное, как это еще приготовить и себя порадовать.
1: «Кино и котлеты» готовит снова Вергунова.
2: Да, это я, и зовут меня Катерина. Сегодня попробую объяснить вам, как не перепутать учреждение с романтическим рестораном, а заодно приготовим блюдо, ради которого даже самый суровый начальник сбросит маску мымры и откроет банку с балкона.
3: Вы утверждали, что я черствая.
4: Почему мягкая?
3: Бесчеловечная.
4: Человечная.
3: Бессердечная.
4: Сердечная.
3: Сухая.
4: Мокрая.
2: Как часто вы смотрели «Служебный роман»? Правда же кажется, что это идеальная история. Бесконечная. А ведь все началось вообще-то не с кино. В 1971 году Эльдар Рязанов и Эмиль Брагинский написали пьесу «Сослуживцы». Спектакль шел с огромным успехом в десятки театров по всей стране. Но Эльдару Александровичу ужасно не нравились чужие постановки. И тогда он решил: хочешь сделать хорошо – сними сам. Вот такой кинематографический винегрет. Про тайный язык советских учреждений все помнят, надеюсь. В фильме герои изъясняются на невероятно сочном, канцелярско-бытовом диалекте, где сухие отчеты переплетаются с живыми эмоциями. Фразочки вроде «Да на тебе пахать надо!» и «Мы вас любим!» где-то в глубине души, где-то очень глубоко, моментально ушли в народ и стали крылатыми сразу после премьеры. Бронзовый крылатый конь, которого с таким трудом тащит Новосельцев, настоящий киногерой. Напомню, эта же самая скульптура «Персей и Пегас» снимались в «Бриллиантовой руке», «17 мгновений весны», «Ширли-мырли» и даже в «Заводном апельсине» Стэнли Кубрика.
3: Спасибо, да? Хорошая лошадка.
4: Это не лошадка, это мамонт какой-то. Давайте приедем уже.
2: Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков, этот дуэт сложился вовсе не случайно. Рязанов изначально писал сценарий именно под них и даже отказался от традиционных проб. Но чтобы превратить утонченную красавицу Фрейндлих в настоящую мымру, костюмеры перерыли все гардеробные Мосфильма и нашли самый мешковатый бесформенный костюм 52-го размера. А оператор специально выставлял жесткий свет. А вспомните вечеринку у дефицитного Самохвалова. Он вернулся из Швейцарии и поразил всех заморским шиком. Главный кулинарный спор разогрелся во время женской дуэли у фуршетного стола. Помните? «Я такой салат делаю лучше, чем твоя жена. В него надо добавлять тертое яблочко».
4: «Не знаю, вот. Меня вчера муха укусила».
3: «Да, я это заметила».
4: «Или я с цепи сорвался».
3: «Это уже ближе к истине».
2: На съемках сцены застолья у Самохвалова стояли настоящие дефицитные деликатесы, купленные через спецбуфеты. Маслины, икра, заморские соусы. На площадке стоял такой аромат, что съемочная группа постоянно прорывалась что-то подрезать со стола. Рязанову приходилось буквально с боем защищать реквизит до команды «Мотор». А когда Анатолий Ефремович приходит в гости к Калугиной, на столе разворачивается настоящий изобильный пир начальника. Запеченное мясо, рыба под маринадом, свежие огурчики и прямо с холодного балкона домашние соленья. Сцена романтического ужина у Калугиной дома почти целиком построена на импровизации Мягкова и Фрейндлих. Сценария этой сцены практически не существовало. Были только общие указания. Знаменитое смущенное перекладывание салатов, неловкие движения с фужерами и попытка Новосельцева показать себя хозяином положения – чистейший экспромт актеров прямо в кадре. Но вернемся к нашей кухне. Вы все правильно поняли. У нас на кухне сегодня хрустящие экспресс-огурчики от Калугиной. Стоп, откуда вообще взялось слово «маринад»? Маринованные огурчики. Перед тем, как запачкать руки в укропе, минутка эрудиции для кухонных интеллектуалов. Латинское «маринус» означает «морской». В давние времена продукты просто замачивали в морской воде для сохранности. Так что, когда Людмила Прокофьевна достает с балкона баночку солений, она буквально цитирует древнеримскую классику на московский лад.
4: Под осинами, под березами, под ельнями. Вот в засушливое лето, а они любят где влаги, где пить, они в низинке.
3: По грибам вы большой специалист, товарищ Новосельцев.
4: По грибам, да.
2: Берем два набора продуктов для хрустящей базы и для завлекательной заправки. Для основы нам понадобятся свежие огурцы 500 граммов, выбираем крепкий, как мой характер, чесночок 3 зубчика, чтобы прогнать любую мымру, и свежий укроп, хороший пучок. Ну а для заправки соль и сахар 1/2 чайной ложки, растительное масло 1 столовая ложка, уксус 9% 1 чайная ложка. Для той самой легкой кислинки, как в салате с яблочком. Теперь в работу.
4: Тихо вокруг, только не спит барсук. Уши свои он повесил на сук и тихо танцует вокруг.
2: Рубим базу. Огурцы моем и режем на брусочки или кружочки. Мелко крошим укроп и чеснок пропускаем через пресс. Складываем огурцы, чеснок и зелень в обычный плотный полиэтиленовый пакет или контейнер с крышкой. Заправляем. Добавляем соль, сахар, масло и уксус. И теперь устраиваем служебный роман. Завязываем пакет, оставляя внутри немного воздуха. И начинаем интенсивно встряхивать в течение 2 минут. Огурцы должны перезнакомиться и как бы обняться с чесноком и укропом. Так же страстно, как Новосельцев с Калугиной на рабочем месте. Даем остыть. Оставляем пакет на 15 минут при комнатной температуре. Вот и все, друзья. Достаем хрустящие, ароматные, слегка малосольные огурчики. Они готовятся быстрее, чем сдается квартальный отчет и улетают со стола первыми. Никакой сухой статистики, только домашний уют, отличное кино и вкусная еда. Ой, чуть не забыла. Песня «У природы нет плохой погоды» была написана самим Эльдаром Рязановым. Но режиссер стеснялся показать свои стихи композитору Андрею Петрову и соврал, что это перевод поэта Уильяма Блейка. Петров восхитился английской классикой и написал гениальную музыку. Правда, раскрылась только после того, как песня стала суперхитом. Теперь вы знаете больше. С вами была Екатерина Вергунова и рубрика «Кино и котлеты». Готовьте с улыбкой, ешьте с аппетитом и добавляйте свои тертые яблочки. До встречи на первом. Пока.
1: «Кино и котлеты» готовит снова Вергунова.
5: Шавуатов!

0: שבוע טוב на Первьям радио.
1: Помогите мне, я хочу узнать все.
2: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
3: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
2: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
3: И он меня до сих пор любит?
1: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
4: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
5: Смотрите на канале Первого радио в Ютьюбе.
6: Твой комментарий, почему?
7: Ну что тут комментировать?
6: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
8: Начнем с того, что...
5: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментируют комментаторов, препарируют ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в Ютьюбе. «Ханин день».
9: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
4: Реклама.
10: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
11: Настольные плиты по самым низким ценам.
12: А можно еще дешевле?
11: Настольные плиты по самым низким ценам.
12: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
11: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаней Хашмаль.
14: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
4: Реклама.
0: Шавуа Тов.

Stay with me tonight. Ну, tonight не tonight, а вот вечером, прямо сейчас я остаюсь, конечно же, вместе с вами, дорогие наши радиослушатели, программ Шавотов. Час завершается, но я-то обещал вам еще одну подборочку интересных фактов про животных. Если вы первую пропустили, а она была в начале часа, возвращайтесь. Вот скоро час закончится, и он появится в записи. Так вот, переходите к этой записи на нашем официальном сайте, в нашем официальном приложении все подкасты сохраняются, и вы узнаете, кто кроме людей различает цвета, почему кошки мяукают, что узнают в зеркале слоны. Прямо сейчас расскажу вам, например, про пингвинов. И они делают предложение руки или что там, плавника, лапы и сердца, да, с помощью гальки. Самец ищет самый гладкий и красивый камень на всем побережье. Это ж сколько камней перелопатить-то надо, и дарит его самке. И если она принимает этот подарок, они формируют пару. Вот как просто, да? У нас бы, а то тут даришь, и все, мало. А тут камешек. Так, далее. Коровы, как оказывается, имеют лучших друзей. И они испытывают стресс при разлуке с ними. Исследования показывают, что у коров вот, формируется привязанность к конкретным особям в стаде. И когда их разделяют, у них учащается пульс и повышается уровень гормона стресса, друзья, да? Ах, бедные коровки, которых разлучили. А знаете, как выражают свою радость кролики? Это не то, о чем вы подумали. Нет. Они показывают это, выражают с помощью прыжка бинки, так называется. Это когда кролик абсолютно счастлив, он подпрыгивает в воздух, искривляя тело, подергивая ушками и лапками. Я думаю, в мультиках часто такое видели. Так вот, знаете, это момент радости у кроликов. Лошади умеют общаться с помощью мимики. Да, вот это, наверное, сюда тоже можно включить. Оказывается, у них обнаружили 17 различных мимических движений. Для сравнения, у нас с вами, то есть у людей, 27 таких мимических выражений и движений. И вот с помощью этих, вот с помощью этой мимики они передают свои эмоции и социальные сигналы. Так, ну и под занавес давайте вот про белок. Белки высаживают ежегодно 1000 деревьев. Ну, сами, естественно, того не подозревая. Так как они прячут орехи и желуди на зиму. Ну, потом, ну, сколько там это беличья память, да? Естественно, по итогу они забывают, где спрятали. Вот, забывают про свои эти заначки. Тем самым помогая лесам обновляться. Так вот, пожелаю вам в конце этого часа не будь как белка и не откладывай на завтра, а тем более после зимы, то, что можно съесть сегодня, друзья мои. Всем приятного аппетита и с праздником. Встретимся уже в следующем часе, а прямо сейчас ангел моей мечты Денис Клявер.

0: Шаву Атов на Первом радио.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама.
4: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность. Звездочка 3546.
5: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
8: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
9: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
8: Реклама.
10: В Израиле 18:00. Всем приятного вечера.
11: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
12: Веселее.
11: Молодец, понял.

Мика и шикарный трек Sound of an Orchestra. Саунд продолжается на первом радио. Программ-шоу АТОФ у микрофона Сава, 18.03. До 8 вечера в этой студии проводим время в одной большой дружной компании под хорошую музыку. Солнце близится к горизонту. Скоро случится закат. Скоро случится выход шаббата. Завершение первого праздничного дня Суккота, праздника Суккот, дорогие мои. Но неделя праздничная продолжится. Так, ну и я с огромным удовольствием также продолжаю. Предлагаю послушать прямо сейчас лирик с треком «Почему?».

А существует категория вечных вопросов и, наверное, почему один из них. Так, но мы в глубокую философию не погружаемся, а лучше продолжим погружаться в хорошую музыку на Первом радио. Впереди вас ожидает, да, вот такой музыкальный анонс. One Direction. Перед этим появится One Republic, не путать, в дуэте с Кайго. А прямо сейчас у нас Елена Темникова посылает вам свои импульсы.

0: Шабуа Тов на Первом радио.
1: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
2: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
3: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
4: Мы живем в самой спортивной стране мира.
5: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки не умех, авантюристов.
6: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
5: Да это немыслимо. Почти.
6: Согласен.
4: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
6: Элли Швидлер.
5: Марк Кричевский.
7: «Топспорт».
4: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
6: Редко, но метко. Да.
7: Реклама.
8: Праздничные скидки и выставка моделей 27-го года в ДАКС. Скидки до 70% на модели с выставки и до 50% на мебель из новой коллекции с быстрой доставкой. Современные диваны, спальни и гостиные от ведущих немецких и мировых брендов. Ждем вас всю неделю в филиалах ДАКС, Ришен, Ашдот, Нитания, Хайфа, Кармель. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
9: Настольные плиты по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Настольные плиты по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
9: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаней Хашмаль.
7: Реклама.
0: Шавуа Тов.

Завершился еще один хороший, красивый трек на Первом радио, тем самым уступив место не менее хорошим, которые вас ожидают еще впереди. 18:30 ровно, и мы будем слушать группу «Серебро, о мама».

0: Шавуа Атов. Так, пишите, откуда родом?
1: Первое радио, знаешь?
0: Знаю. Адрес какой?
1: 101 километр.
0: Выходите-то когда?
1: Во вторник.
0: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
1: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
0: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.
2: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
3: Твой комментарий, почему?
4: Ну что тут комментировать?
3: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
5: Начнем с того, что...
2: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментируют комментаторов, препарируют ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в Ютубе. «Ханин день».
6: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
7: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
8: Лэптопы по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Лэптопы по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
8: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
6: Реклама.
0: Шавуа Тов.

Это имани. Друзья, ну вот бывает же такое, да, что-то делаешь и сам от этого кайфуешь. Вот и я прямо сейчас получаю удовольствие от той музыки, которая звучит в эфире. Да, спасибо отдельное и огромное нашему музыкальному редактору Яночке Романовой за огромнейший плейлист, из которого я делаю подборку. И вот, ну... Надеюсь, вы тоже получаете удовольствие. Далее, прямо сейчас. Вот хэппи, да, счастье. Растягиваем вот это ощущение счастья вместе с Фаррелл Уильямсом. А сразу после вы услышите Минелли.

Итак, друзья, только что Минелли. Еще один трек останется у нас в этом часе. Время еще для одного трека, я имею в виду. Ну и целый час для музыки, конечно, впереди. В программе Шавуотов на Первом радио. С вами по-прежнему Сава. Вот солнце уже глубоко опустилось с горизонта. Достаточно темно на улице, ну, по крайней мере, как мне виднеется из светлого помещения. Потому что, ну да, все же относительно, и находясь на улице, может еще даже где-то не совсем темно. Ну окей, не об этом. День завершается, но не завершается музыка на Первом. Вместе мы, конечно же, да, это и констатация факта про нас с вами, и песня от группы Five Star Family.

0: Шавуатов на Первом радио.
1: Слушайте каждый час новости на Первом.
2: Это самые проверенные факты.
3: Это самая оперативная информация.
4: Это самая непредвзятая подача.
1: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.
5: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
6: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
5: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
7: Вас много, я один.
5: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
8: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
5: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
9: Вопросы бывают простые.
10: Я давно хотел вас спросить, как художник художника.
9: Серьезные.
10: Почем опиум для народа?
9: Бестактные.
10: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
9: Большие.
10: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
9: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
11: с Марком Кричевским.
10: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
9: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
10: Операцию я беру на себя.
1: Реклама.
12: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
13: А можно еще дешевле?
12: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
13: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
14: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
12: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
15: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
16: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
17: В Израиле 7 часов вечера.
18: Мы бодры, веселы.
19: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
18: Весели.
19: Молодец, понял.
0: Шавуатов на Первом радио.

Марк Ронсон и Бруно Марс, Uptown Funk. Фанки-фанки, танцуют смешные обезьянки. Ну да, подобного рода роликов хватает в различных соцмедиа, друзья. Ну а мы с вами слушаем музыку, но если есть желание, также подтанцовываем. 19.05, завершающий час программ «Шавуатов» на Первом радио. У микрофона Сава, и еще много мы хороших треков в этом части услышим. А дальше тоже музыка будет продолжаться. 24/7 работает Первое радио, чтобы вам, конечно же, было не скучно. Впереди рабочая неделя, пусть и праздничная, не забываем об этом, потому что, да, Суккот стартанул, и можно так, погрузиться в это событие, в этот праздник, что забыть про завтрашнее воскресенье, а ему обязательно быть. Так что настраиваемся. Прямо сейчас мы слушаем «Ветер меняет направление». Ну, как-никак же вечер. Вот и ветер решил, в другую сторону падаю. Ну, на самом деле, название трека от «Моей Мишель».

Моя Мишель, ветер меняет направление. Да, представлял я эту исполнительницу, сказал трек от моей Мишель. Ну, не моей лично. Мне кажется, все-таки не стоит склоняться, а вот моя Мишель, вот так пусть будет. Кстати, на секундочку, ветер, не знаю, как все-таки изменил, не изменил направление. Сейчас ветер юго-восточный, 10 километров в час. Порывы ветра до 18. Ой-ой-ой. Так, ну, аккуратно. Хотя это мне, кажется, не, это практически отсутствие ветра. Но если кто-то на улице, ему виднее. Мне тут в четырех стенах как-то только если от мозга нападует. Хорошо, мы продолжаем. Не буду терять ни секунды в этом часе. Прямо сейчас. Так, наверное, небольшой анонс. Леди Гага и Ариана Гранде ждают вас впереди. А прямо сейчас «Было так хорошо». Леонид Агутин.

0: שבוע טוב, נפרגם רדיו.
1: Начальник, свиданку давай, мученик.
2: Завтра.
1: Ты чё в натуре, душа песен просит.
2: Угу. Завтра в 3 часа дня 101 километр.
1: Клёво на 101-м, на 101-м клёво. Опа.
3: По будням едем домой на 6-й передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». Let's go! С воскресенья по среду в 17.00. Не тормози!
4: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
5: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
6: Реклама.
7: Настольные плиты по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Настольные плиты по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
7: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаней Хашмаль.

Лалим, Вилаим, да, все правильно было перечислено в конце трека. Так, друзья мои, а мы в середине этого часа, завершающего часа программы Шавуотов. И прямо сейчас у нас появляется вместе с Ваней Дмитриенко «Сила притяжения».

Да будет эта сила приложена к чему-то хорошему, да, чтобы вот хорошее притягивалось. Как и вот треки на Первом радио, да? Все хорошие, все притягиваются, все звучат прямо вот в данный момент. Да, колебания у меня происходят, ну что поделать, потому что и этот хочется, но успеем, и тот, и другой. Про один узнаете прямо сейчас. Слушаем Мари Краймбрери, все прошло.

А, да, гениально, все прошло, на то оно и прошлое. На Мари Краймбри только, вот, только для всех нас. Пока время, да, до 19:35, пока время еще есть. Продолжим женским вокалом, и у нас появляются две Евы, Ева Польна и Ева Власова. И песня тоже про Ев, ну, неудивительно.

שבוע טוב. Even though my tears have dried, there's an empty

Мишель, так протяжно, так вот, ну и мелодично, конечно же. Надеюсь, Мишель откликнулась. Друзья мои, буквально 10 минут, даже уже по факту чуть меньше 10 минут остается, так что слушаем группу «Добро». И еще один трек, да, умещу я в этом часе и, в принципе, в программе «Шавуотов». Давай повторим, так называется песня.

Конечно, давай повторим, и пусть повторяется все хорошее в нашей и вашей жизни, дорогие наши радиослушатели. А программа «Шавуатов» подходит к своему завершению. Это была группа «Добро», да, впереди, а точнее в конце этого часа, еще одна хорошая песня. Я прощаюсь с вами ненадолго, встречаемся ровно, по доброй старой традиции, ровно через 24 часа, на этом же месте, только в рамках другой программы на Первом радио. Да, завтра в 8.00 программа «Мужчины не плачут», не пропустите. Сейчас еще раз поздравляю всех с праздником Суккот, праздник продолжается. Ну, не забывайте, завтра все-таки рабочая неделя, так что побольше вам сил, крепкого вам здоровья, и все это под хорошую музыку на Первом радио. Так, а что же, чем же мы завершаем? Песней группы «Гости из будущего», трек называется «Беги от меня». Ну, я тоже так побежал, немножечко где-то, может, и в припрыжку, чтобы завтра, как пообещал, вернуться. С вами был Сава, всех люблю, всех обнял, пока-пока.

0: Шабу Атов на Первом радио.
1: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
2: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона!
3: Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Андрей Данилко.
1: И у меня никогда не было какого-то страха или выбора говорить и думать, если я скажу вот так, будут ли у меня концерты там где-то в России. Мне абсолютно не страшно. Я не понимаю, как это может быть страшно другим.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Ребята, все будет хорошо. Я это знаю.

0: Наша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.

0: Как вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
0: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
6: В этот день и в этот час.

number one.

0: минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
1: Имейте совесть! 2 часа ночи!
0: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
2: 89.1 FM.

0: Проголосуй, проголосуй, проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На первом радио.
3: Остаться с тобой.
4: Первое радио.
3: Просто остаться с тобой.
4: Всегда с тобой.
5: Up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
3: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Преши.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так, о чем это я? А, да.
4: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
5: С тобой.
4: Первое радио.
5: Я хочу быть с тобой.
4: Всегда с тобой.

0: я устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку,
4: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: Так, ну пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радио.

0: проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
0: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
6: В этот день и в этот час.
7: Всегда с тобой.

0: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На Первом радио.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: компадрито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
3: Все мужики одинаковые.
4: Вот это все благодаря ему.
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
7: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
8: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне запись. Ну-ка, посмотри-ка.
7: Может, это коллега? Чуть не знаю.
8: Какая коллега? Он из дома работает.
7: Сволочь.
9: До и после любви на Первом радио.
2: Первое радио всегда с тобой.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто! Это здорово!
0: Первое радио всегда с тобой.

0: Так, ну пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык. Возле радио.

Первое радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям...
4: Радио. Да. Всегда с тобой.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпить.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся.
6: Первое радио всегда с тобой.

0: Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной w.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио».
3: На первом радио 89.1 FM.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Так. Ну, пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радио точки.

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк. 89.1

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Улья. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто!
1: 89.1 FM.

0: вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а я пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.
8: 89.1 FM.

0: Вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час. 89.1 FM.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья

0: Среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
1: Я такая яркая, что прям дарк. Всегда с тобой.

0: I guess you moved on really easily.
1: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
1: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Первое радио.
4: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
5: Имейте совесть! 2 часа ночи!
4: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете. Радио.

0: это круто!
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Ульня.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио. Всегда с тобой.
3: 89.1 FM.